0: Юля Болтушка. Артем просто пушка.
1: На радио Юнитон. Пушка-болтушка.
2: Уже 7.14 в Новосибирске, друзья. Радио Юнитон. Пуш, приветствуем вас еще разок. Если вы уже проснулись, подходите поближе, поболтаем. Тему для разговора подкинем и поводы для радости тоже. Кстати, можете воспользоваться и написать нам о своих событиях в Макса Телеграм.
3: 8-983-510-107. Номер наш. Ну а что касается праздников этого дня, давайте изучать календарь. Сегодня Международный день головоломки.
2: Это любовь такая, головоломка.
3: Ну, вот как вариант, это повод переслушать Жасмин.
2: Вспомнил, да? Я ее не помню, чья это песня, но зачем-то она там где-то всплыла.
3: А вообще, не знаю, собрать кубика Рубика, залезть в телефон, поиграть в какую-то игрушку.
2: Кубик Рубик я только могу переклеивать, только как раньше.
3: Смотрите, человек вырос, да, а все еще что-то там переклеивает.
2: Вот в телефоне можно какую-нибудь, да, найти головоломочку.
3: Из интересных событий. В 1930 году в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. А на этой неделе-то вот наш чемпионат мира 2026
2: все,
3: года.
2: Все, четыре команды
3: известные.
2: Кто за
3: кого там, за кого болеет, посмотрим, кто победит. Осталось совсем немного игр.
2: Ну, кому надо, тот посмотрит, а кому не надо, тот просто
3: тут,
2: будет спать.
3: Тут будет спать.
2: Спокойно спать, и все.
3: Еще в 1962 году, тоже в такой же день, как и сегодня, 13 июля, Кировский завод выпустил первый колесный трактор К-700, он же Кировец.
2: Да, легенда.
3: Ну и среди именинников сегодняшнего дня есть очень разноплановые люди. Это Харрисон Форд, тот самый актер, обладатель огромного количества кинопремий.
2: Так.
3: Вадим Казаченко.
2: Вот это я бы послушал, конечно.
3: Ну вот тот самый, конечно,
2: больно мне,
3: не больно. Нет,
2: там
3: подожди,
2: повеселее
3: есть. Белая, белая метелица. Замена,
2: группа фристайл, это музыка наших родителей и тех бабушек и дедушек.
3: А еще, ну если чуть современнее, пожалуйста, Бенни Бенасси. Вот
2: ну,
3: этот вот
2: это
3: человек, который
2: тема.
3: Умеет поднять,
2: найдем,
3: мне кажется,
2: пуши.
3: Любую аудиторию, выступает, ездит с концертами, пожалуйста, все те же девчонки-вокалистки у него поют.
2: Да?
3: Да,
2: сохранились?
3: Абсолютно, да.
2: Хороши.
3: В общем, крутой итальянский диджей, хотя что итальянский, он мировой уже, естественно. Ну а мы сегодня, друзья, все-таки решили продолжить автомобильную тему. Мы думаете, просто так, вы думаете,
2: да,
3: заговорили там про бензин?
2: Экспресс-опросом там баловали вас. Сейчас уже основная тема перед вашими глазами. Заглядывайте в группу ВКонтакте, в Макс-канал и Телеграм-канал.
3: И вопрос, сегодня, сегодня мы решили выяснить,

0: А что у вас на заднем сиденье автомобиля? Что у вас там находится?
1: Вот сейчас обернитесь или вспомните, когда вы там последний раз ездили. Неважно, на заднем вы сиденье едете пассажиром или вы водитель.
0: Да и тем более есть семейные автомобили, да, то есть могут участвовать не только те, кто за рулем, но и те, кто пассажирами действительно ездят. Мы вам в качестве голосования в соцсетях подкинули тут такие, наверное, самые популярные варианты, что это либо еда, продукты, отдельно вода может лежать, да, бутылочка с водой, сумки, рюкзаки, понятно, мы все видим, как обычно садится автомобилист и на заднее сиденье бросает сумку, если впереди едет пассажир.
1: У семейных, и у кого есть детки наших слушателей, это может быть детское кресло.
0: А как же подушка?
1: Это там,
0: на которой
1: меня,
0: можно
1: нет,
0: прилечь.
1: Подушка у меня в багажнике.
0: Если возвращаться к детской теме, там, возможно, игрушки. Хотя я знаю одну прекрасную семью, у которых лежат игрушки для собаки, потому что у них собака все время на заднем сиденье ездит.
1: Тоже вариант.
0: И там в том числе вот этот чехол собачий, знаешь, чтобы собака не перелазила на переднее сиденье.
1: Есть... Из вариантов есть еще документы, одежда, обувь и ничего. Свой вариант. Я за свой вариант проголосовал.
0: Ну давай, что у тебя?
1: Потому что сейчас у меня на заднем сиденье автомобиля солнцезащитная шторка для лобового стекла, которая вставляется,
0: чтобы не сильно было жарко. Чтобы не нагревалось.
1: Погода нынче жаркая. Раньше она валялась где-то скомканная, собранная в специальный чехол в багажнике. Сейчас она там в разложенном виде. Вот уже сразу, чтобы зашвырнул туда, защелкнул. И через 30 секунд выбежал из машины, в которой выключен кондер.
0: Мы не добавили еще вариант, конечно, что там лежат всякие этикетки от шоколадки, от каких-то соков. Ну, в общем, все, что может сопровождать
1: этот момент. Друзья, мы ждем ваших рассказов. Хотите фотоподтверждение? Кстати, там еще один есть предмет, тоже к лету очень подходит. Термопакет. Чтобы, когда покупаешь холодную водичку или мороженое, доехало до холодильника.
0: Я слышу, чтобы его в машине держали. Да. У меня есть дом дома, но в машине...
1: Только я же поехал за покупками.
0: В общем, друзья...
1: Я не поехал за покупками, но я такой...
0: Вот поэтому и интересно,
1: внезапный.
0: Потому что у каждого из нас настолько разные предметы могут лежать в зависимости от ситуации, от того, куда вы сейчас едете. В общем, рассказывайте. Макс, Телеграм, группа ВКонтакте.
1: СМС.
0: СМС. Тема уже запущена. Заглядывайте, голосуйте, оставляйте свои истории в комментариях. Пишите напрямую нам на тот самый номер 8-983-510-107. Макс, Телеграм, СМС.
1: Обсудим. Увидим и через 3 минутки почитаем первые сообщения на тему, что у вас на заднем сиденье автомобиля.
2: Ушко-болтушко. В первом утреннем шоу. Присоединяйтесь к нам в группе Радио Юнитон ВКонтакте, в телеграм-канале и пишите 8 980.

0: радио Юнитон в мире погоды.
1: 7:22 в Новосибирске. Друзья, давайте обозначим тему и напомним основную для разговора сегодня в шоу «Пуш». Мы уже получаем первое послание, их тоже озвучим. Что у вас на заднем сидении автомобиля? Давайте мы сделаем акцент на что?
2: Ну,
1: не на кто?
2: Да, потому что там кто-то нам написал,
1: посмотри,
2: что...
1: Бабули на заднем сидении, возможно, на работу едут.
2: Да, наша юная слушательница написала, я сижу на заднем сидении.
1: А еще шеф на заднем сидении дремлет.
2: Ну... А теперь про,
1: пойдем предметом,
2: про
1: перейдем.
2: Неодушевленное, давайте все-таки, да? Денис написал, у него велосипед на заднем сидении, прям раз в неделю обязательно тренировка по лесу или в парке.
1: Так, классно, активно.
2: Дальше, Алена написала, у него подушка и пакет с обувью.
1: Фотоотчеты приветствуются и присутствуют, да.
2: Татьяна написала, в данный момент еду на тренировку, лежит спортивная сумка и бокс с едой на день.
1: Ну классно.
2: Вы молодец, вы подготовились.
1: И потренироваться, и покушать, все взяли с собой.
2: Яна пишет, у меня сзади стулья для кемпинга и сумка с полотенцами и купальником.
1: Потому что что-то планируется у вас такое,
2: Яна,
1: да?
2: Яна, вы это вы
1: мы
2: это
1: сейчас
2: куда?
1: Тем более в мир погоды отправимся, скажем, в какой день лучше всего ехать на кемпинг.
2: Марина написала, у нее большой мягкий медведь.
1: Это прикольно, неожиданно.
2: Как это мило. Дальше, Вячеслав пишет, на заднем сиденье только сумка, ну или ничего, максимум вот с магазина пакет с продуктами.
1: Вот,
2: но мы
1: Галина
2: говорим про сегодняшний
1: подхватывает
2: день.
1: Тему отсутствия всего, что захламляет.
2: Галина пишет, давайте. Не люблю захламление, визуальный шум, поэтому на заднем сиденье всегда чисто, и даже все пакеты, сумки всегда в багажнике. Вот вам, пожалуйста.
1: Мнение.
2: Давайте еще. Сергей написал, у него спиннинги на заднем сиденье.
1: Это туда же, где кемпинг,
2: да,
1: собрались. Куда стульчики там, купальнички. Давайте будем ждать еще ваши послания. Они есть, мы их озвучим. Ну и пишите еще. Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107. И отправимся в мир погоды. Узнаем, какой день для приема солнечных ванн на этой неделе будет самым удачным.
2: Это будет такой предварительный прогноз. А вы обратили внимание, да, что сейчас предварительные прогнозы, они бывают такие очень сомнительными. Но все-таки заглянуть,
1: да,
2: хочется.
1: В субботу как резко, да, было холодно. Фу.
2: Прям осень была в субботу.
1: Но к вечеру-то распогодилось. Но по порядку. Сегодня в городе без осадков, но облачно. 26-28 будет днем, пока плюс 17.
2: Ну вот примерно такие температуры у нас будут до среды. В четверг даже мы уйдем в 28-30 градусов. А с пятницы, ну такие дождики к нам вернутся. Такие вот.
1: Ну, какие?
2: Где-то грозовые.
1: Ну, где-то будет, где-то нет.
2: А
1: это
2: где...
1: обычные,
2: ну,
1: дождики.
2: Как обычно в Новосибирске,
1: обычные июльские,
2: да,
1: дождики. Где-то льет, где-то сухо.
2: Ну, а что касается температуры на пятницу и выходные, которые потом там у нас будут, в районе 26-30 градусов будет колебаться температура воздуха. Ну, вот такие сейчас. Мы уже, по-моему,
1: нормально,
2: практически перестали, да, наблюдать вот эти прям плюс 32-34.
1: Ну, в любом случае, где-то 28, потом 23, потом снова 28.
2: Ну, вот это и нормально.
1: Вот такая средняя, приятная летняя температура. Температура, дождики кому надо забирайте, кому не надо, пусть они нас обходят стороной.
0: В мире погоды.
3: Реклама. Опять нет места? Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Видеть больше огней города. Солнечного света. Красок природы во дворе. Видеть больше – значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
5: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
10: tmf-market.ru.
11: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
12: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
11: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер!

0: Ссылки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
3: FM

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: Друзья, это радио «Юнитон», первое утреннее шоу. Здесь, как и обещали, да и вы ждали, наверняка в курсе, появляется гороскоп на этот день. Сегодня понедельник, 13 июля. Давайте узнаем, как этот понедельник начать.
2: Начинаем
1: и продолжить, и закончить.
2: С овнов. Давайте. На этой неделе у вас что-то изменится, причем и на работе, и дома. Даже если вам сначала покажется, что все идет как-то не так, знайте, это все к лучшему. Просто доверьтесь процессу и не сопротивляйтесь тому, что будет происходить.
1: Тельцы. Просто сохраняйте хорошее настроение сегодня и не зацикливайтесь на проблемах. Это поможет вам в любых ситуациях. Мне кажется, это всегда должно помогать. Спокойный взгляд на вещи избавит от лишних переживаний и сэкономит нервы.
2: Минус только в том, что проблемы, видимо, сегодня все-таки будут, раз вам придется с ними справляться.
1: Но вы же на них чихать хотели. Будьте здоровы.
2: Близнецы, на этой неделе на вас будут сильно влиять другие люди. Если будете слишком часто слушать чужие советы, легко наделаете ошибок. Думайте своей головой. Мне так мама всегда говорила, думай своей головой. Прислушивайтесь к себе, потому что ваш внутренний голос сейчас надежнее любых подсказок.
1: Далее раки. В начале недели у вас есть отличный шанс проявить себя и придумать что-то новое. Самое время вкладывать деньги и укреплять свое положение. Не бойтесь брать на себя инициативу. Сейчас она приведет к конкретным результатам.
2: Давайте проявим.
1: Здорово, у вас инициатива есть, результаты будут, вкладывать деньги есть. Все нормально у вас, раки.
2: Львы, сегодня вы выглядите очень привлекательно и полной энергии для общения. Ждите ярких встреч и приятных перемен в жизни. Ваша открытость притянет нужных людей, так что улыбайтесь чаще.
1: Улыбайтесь. Да. Далее, да. Девы, вам нужно сбавить обороты и немного отдохнуть от дел. Согласен, Ильичка.
2: Вы что, так устали на выходных?
1: От выходных? Ну, выходной был только вчера. Ну, ты же сама понимаешь, Ильичка. Это когда смотришь на часы в 1:40 ночи, думаешь, а когда мы будем спать и набираться сил? Поэтому, девы, сегодня отдыхаем отдел. Сейчас отличное время, чтобы спокойно подумать о том, куда двигаться дальше в работе. Пауза поможет вам увидеть новые варианты, которые раньше оставались незамеченными.
2: Весы. Сегодня день обещает яркие свидания и хорошие изменения в личной жизни. Если вы давно хотели признаться в чувствах, сегодня самый подходящий
1: Давайте,
2: момент.
1: Проявляйте чувства, признавайтесь.
2: А вот семейный, пожалуйста, вы вспомните, что такое романтика. Давайте вот это организуйте там какой-нибудь. Просто сходите.
1: Кабачок фаршированный.
2: Да что ж такое-то? Нет, ну если это добавит вам романтики, то пожалуйста.
1: Или еще рано кабачки, да?
2: Не, уже делают.
1: Ну давайте, организовывайте. Юлия, скорпионы, ближайшие дни будут суматошными. Встречи, разговоры, поездки одно за другим. Но именно сейчас вы можете создать крепкую основу для своего будущего достатка. Каждое, даже мелкое дело работает на вашу копилку успеха.
2: Ну все, давайте встречаться, там, говорить, да? Ездить. Там так написано.
1: Ну там еще денег надо тебе дать. Там же про достаток.
2: Стрельцы. Неделя будет удачной, кстати, для денег, для вас в том числе. Но помните, тратить все подряд сейчас строго запрещено. Берегите свой бюджет. Планируйте покупки заранее, чтобы потом не пожалеть о потраченном. Сравнивайте цены и так далее.
1: Да кто так делает, Юль?
2: Ну, ты.
1: Импульсивные ты. Все вот эти покупки.
2: Ты.
1: Не, я могу потом вернуть, чтобы
2: перекупить. Филиппа Киркорова спела.
1: Ты. Да. Ночью и днем. Так, значит, у нас далее козероги. Понедельник принесет вам хорошие изменения. Новую должность, новых людей или новые шансы.
2: Подчеркните нужное.
1: Будьте открыты к предложениям, даже если они кажутся неожиданными.
2: Водолеи, сегодня лучше подходить к делам с практической стороны и не тратить силы по пустякам. Сосредоточьтесь на главном, и тогда результат не заставит себя ждать. Вот так взяли, выбрали одно дело,
1: да,
2: на сегодня. Все, его делаете.
1: Ну и, внимание, рыбы, сегодня у вас будет шанс завести нужные знакомства, узнать что-то важное и подписать выгодный договор. Не упускайте возможности поговорить с новыми людьми, они могут стать вашими надежными партнерами.
2: Ну вот такой он гороскоп на понедельник, 13 июля.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Уже 7.39 в Новосибирске, друзья, поболтаем, поговорим, скоро будем играть, давайте по порядку. И о погоде тоже напоминать.
2: Ну, давайте, смотрите, сегодня мы решили запустить следующую тему, а что у вас на заднем сидении автомобиля? Ну, все-таки больше говорим про вещи, не
1: вопросики,
2: про людей, да?
1: Голосование, все имеется.
2: Давайте почитаем, кстати, тут нас уже поблагодарили, спасибо, что напомнили, мы посмотрели с сыном на заднее сиденье и вспомнили, что пакет с вещами оставили дома.
1: Ну,
2: будем надеяться, что вовремя,
1: такая напоминалочка, да, еще недалеко отъехали, тогда бегом за пакетом.
2: Давайте тогда. Елена написала, компрессор у нее, теплая кофта на всякий случай, книга по прическам и большой складной пляжный зонт. Смотрите, какое у вас разнообразие.
1: Интересный набор.
2: Ну, прям такой неплохой набор. У Дмитрия на заднем сиденье коты, но
1: переноски. Да,
2: поэтому,
1: что,
2: если мы говорим про что, то переноска кошачьи.
1: Два?
2: Два кота в переноске.
1: Что-то загрустили.
2: Ну, еще, естественно, как у всех владельцев животных, там пледы.
1: Да.
2: Мы еще увидели, застелили. Так, пятилитровки там,
1: ну, это там уже внизу,
2: мне стало интересно,
1: только переноска,
2: знаешь,
1: с котами.
2: Просто пятилитровки, они лежали, наверное, на сиденье, там коты.
1: Нет,
2: теперь просто поэтому убрали.
1: Да ты хоть раз, какой нормальный человек пятилитрушки на сиденье перевозит, Юль? Все в ноги.
2: Да, чистая она была,
1: там только коты. Все, друзья,
2: мы к этой теме обратимся еще, друзья, будем читать ваши послания, а пока напомним о том, что совсем скоро игра «Топунится» в нашем эфире.
1: Врывается в ваше сознание.
2: Будем разыгрывать сертификат на пиццу, поэтому, пожалуйста, любители вкусностей, приготовьтесь и приготовьте мессенджеры для общения.
1: Ну и ловите погодные данные от синоптиков. Сегодня в городе днем осадков не ожидается, но будет облачно. Ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. За окном данную секунду,
2: ну, еще,
1: минуту,
2: еще
1: утром.
2: Прохладно, около плюс 15 градусов.
1: Ну а днем 26-28.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: 7:45, пора играть, друзья. Подходите поближе, это радио Юнитон, Пуш. Мы раздаем подарки. Ваша любимая игра «Топуница» вновь врывается в первое утреннее на недельку перед отпуском. И у нас для вас слово из шести букв.
2: Это слово мы взяли, это
1: да,
2: перепутали все буквы ета местами. Ваша задача — все буквы вернуть на место и отправить свои версии к нам в Макс или Телеграм, или СМС на номер 8-983-510-107.
1: Важное дополнение. Указывайте вместе с вариантом ответа свой номер телефона.
2: Именно для участия необходим вариант ответа плюс номер телефона. Кто первым пришлет верный ответ, тот получит сертификат на заказ пиццы.
1: Так значит, сегодня в словесный
2: так
1: миксер...
2: Так значится, надо говорить.
1: Значит, это так. У меня еще подруга говорит из Иркутска. Значит, так. Мы в словесный миксер сегодня закинули 6 букв, размешали их, и получилось вот что.
2: Бюльво. Ну, так звучит, конечно, так себе.
1: Не особенно сказано. Бюльво. Бюль-бюль-аглы. Как это вспомнился мне. Бюльво, через ю.
2: Прямо именно так, да? Бюльво.
1: Бюльво.
2: Хотя слово вообще прекрасное.
1: Оно великолепное слово, вообще восхитительное и очень-очень нужное всем нам.
2: Итак, друзья, пишите, несколько минут у вас есть на то, чтобы поучаствовать. Через 3 минуты будем подводить итоги.
1: А еще помнишь, Галина Бланка. 8-983-510-107.

0: 7.49, друзья, подводим итоги игры «Топоница», ваша любимая игра, где мы берем словечко, буквы перепутываем в разные стороны, и сегодня у нас получилось «Бюльво».
1: «Бюльво». А, что вы делали, друзья? Присылали свои варианты ответа к нам, и практически на 99,9% были все верные ответы, кроме одного.
0: Бульон прилетел к нам, но это не он. «Бюльво», если покрутить, я бы сказал, это прекрасное слово, превращается в слово
1: «любовь».
0: «Любовь» — правильный ответ.
1: Вот как из вот этого «бюльве» получилось
0: «любовь». Иногда поворачивается к тебе, да.
1: «Любовь зла», полюбишь им.
0: Я тут здесь, да, пожалуйста. «Люби меня, люби». «Любовь», кому подарки? Заказ пиццы вам обеспечен. Номер телефона победителя заканчивается
1: на 2942.
0: От всей души поздравляем. В ответном сообщении пришлем инструкцию по получению приза.
2: Это просто топуница какая-то. Каждый будний день в утреннем шоу.

0: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
1: «Башни ЕС». Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно. Дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в «Башнях ЕС» — это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором. Сохранение капитала. Стабильный ежемесячный доход. «Башни ЕС». Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Так, купальники, крем. А если дождь?
5: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая Роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
7: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
8: Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf.
9: ОСЗ Центр левого берега. Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Строящийся нежилой объект, гостиница.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
12: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: принято. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
2: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
3: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: в Новосибирске 8.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Это первое утреннее шоу. Здравствуйте еще раз, друзья. Добрейшего. Мы сегодня болтаем, разговариваем. От суеты вас отвлекаем, приветствуем.
1: Это мы можем. Всем доброго утра. Мы сегодня на автомобильную тему говорим, которая, хотя при этом касается в том числе и пассажиров.
0: Тоже.
1: Мы сегодня выясняем, а что у вас на заднем сидении автомобиля?
0: Заглядываем туда и видим, у меня, я уже рассказывал, солнцезащитную шторку для лобового стекла. Она там в разобранном виде лежит, все сиденье занимает, зато вот быстренько вставляется.
1: Ну вот давайте теперь почитаем, что наши слушатели пишут. Марина написала и даже прислала нам фотографию. У нее лежит рюкзак. И что она пишет? А в рюкзаке плитка электрическая.
0: Это вы куда едете?
1: Марина, что планируете?
0: Жарить будете там? Варить?
1: Интересно стало. Дмитрий написал, у него два детских кресла, и нам многие сегодня прислали.
0: Да, именно два кресла.
1: У кого-то одно, у кого-то два, но как ни крути, когда у тебя есть юное поколение в семье.
0: Да круто.
1: Это же логично. Нина написала вот тоже. У нее детское кресло и курьерский желтый короб.
0: Ну вот, работа она такая.
1: Если кого-то или что-то небольшое везу, то этот короб переселяется в багажник. Вот, если еду на занятия по танцам, то там пакет с формой, пожалуйста, присутствует. В общем, по ситуации.
0: Ситуации бывают разные. Спасибо за отчеты. Давайте еще почитаем.
1: Вот что пишут в телеграм-канале. Ольга написала, на заднем сидении я обычно нахожу и вожу, соответственно, крошки, фантики. Недавно вот жвачку прилепленную везла, размазюканную по ремню безопасности нашла. Это все следы моих детей. Ну, то есть ты хочешь, да, чтобы там, возможно,
0: чистота
1: ничего
0: порядок,
1: не лежало,
0: да?
1: Ну, когда у тебя дети, да. Анна пишет, у нее детское кресло, вода и гамак-подстилка для собаки.
0: Давайте посмотрим на голосование.
1: Вы там как разделили, кому детское кресло, а кому гамак?
0: Смотри, детское кресло половину занимает.
1: Так.
0: Ну, остальную половину гамак, и вода, и подстилка.
1: И вода посередине, да?
0: Конечно.
1: Вот чтобы прям...
0: Все нормально. По цифрам пробежимся, посмотрим, какие сейчас у нас лидируют позиции в народном опросе и голосовании. Он есть в телеграм-канале и в группе ВКонтакте.
1: Кстати, подтверждение того, что мы только что озвучивали в плане ваших сообщений. Первое место занимает детское кресло.
0: Да.
1: На втором месте... О, подожди, нет, вру.
0: Лидирует
1: вру. Первое
0: у нас
1: место – это ничего.
0: Ничего нет.
1: Чистота и порядок.
0: Молодцы.
1: Вот на втором месте детское кресло, и третье место – это сумка или рюкзак, в зависимости от того, что
0: голосуйте.
1: Вы носите.
0: Нажимайте на кнопку, друзья, высказывайтесь, присылайте свои истории и фото, отчеты. Все подробности в Макс-канале, в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Ну и не забывайте о том, что шоу «Пуш» поддерживает боевой дух. Генеральный партнер нашей программы – лаборатория «Гемотест».
1: И обратите внимание, до 19 июля комплекс печени и почки всего за 1590 рублей. Проверьте состояние желчного пузыря, поджелудочной железы, обмена веществ и баланса электролитов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: муж говорит «Поехали!», чтобы вы вовремя приехали.
1: Самая актуальная информация о дорожной обстановке в Новосибирске прямо сейчас в первом утреннем шоу.
2: 8.11 в Новосибирске, здесь на радио «Юнитон». Поговорим о том, что происходит на дорогах любимого Новосибирска. В городе все спокойно.
3: Тишина и спокойствие.
2: 3 балла, но это просто рабочий режим.
3: Давайте смотреть, друзья, левый берег, даже говорить ничего не будем. В принципе, рабочее движение, есть легкие сложности, но это даже не из-за большого количества транспорта, просто
2: где-то светофоры и так далее. Желто-зеленого цвета.

0: Давай 2 месяца берем, потом вернемся в пробочный режим. Главное, друзья, соблюдать правила дорожного движения в этот момент, слушать пуш и наслаждаться жизнью, играми и подарками. Скоро все расскажем, далеко не уходите.
1: Пуш говорит, поехали, чтобы вы вовремя приехали. Самая актуальная информация о дорожной обстановке в Новосибирске прямо сейчас в первом утреннем шоу.

0: 8.16 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу «Поговорим».
1: Давайте почитаем сначала ваши сообщения. Например, Юля написала: «Поздравьте, пожалуйста, у меня сегодня день рождения».
0: Да вы что, да. Юлия, мы поздравляем вас от всей души, здоровья и благополучия, а дальше вот всего и побольше.
1: Еще Александр нам написал: «Передайте привет моей семье, она сейчас как раз едет в сторону аэропорта, улетают в Москву».
0: Ого, мужчина свободен!
1: Ну ты мог бы хоть бы не так громко, Артем. Ну, люди сейчас как думают, что там Александр написал. Семья сейчас думает, что Александр там
0: скучать.
1: Грустит.
0: Да. Он очень будет скучать.
1: Ну, кстати, мы сейчас посмотрели ради интереса, если ваша семья планировала улетать в 8.15, то не улетит, там рейс задерживается в Москву на 11 часов.
0: Да, сейчас такие истории, что надо поглядывать, то погоды, то непогоды, многое чего влияет.
1: Ну, а вообще, в ближайшее время можно улететь также в Ноябрьск, Новокузнецк, Братск, Иркутск.
0: А потеплее что-то можно?
1: Красноярск, Норильск.
0: Потеплее.
1: В Норильск рейс задерживается, он должен улететь в 10, улетит в 19.35.
0: А где потеплее-то?
1: Потеплее, так, Барно. Анталья!
0: О, полуинклюзивно.
1: Ну да, вот можно в 10.30 вылет, пожалуйста.
0: Я обожаю наш аэропорт. Юлечка знает, когда я жил рядом, неподалеку, я туда просто ездил смотреть на самолеты и наслаждаться этой атмосферой суеты. Как будто ты сам улетаешь, и никакие проблемы тебя не преследуют.
1: Ну и, кстати, нашему аэропорту...

0: аэропорту Толмачева 69 лет исполнилось. Так-то, 69 лет. В 1957 году первый пассажирский рейс, кстати, в Москву.
1: Круто.
0: На Ту-104 вылетел 50 пассажиров на борту. Вот, собственно, именно этот рейс дал старт истории главного аэропорта Сибири. Тут, пожалуйста, какие только звезды, да, у нас не приземлялись. У нас Том Круз с Джеки Чаном были.
1: Да, прикольно.
0: Ну и что касается количества пассажиров, то в прошлом году мы исторический рубеж перешли. Более 10 миллионов пассажиров прошли через нашу гавань.
1: Толмачево, мы любим тебя. В общем, аэропорт имени Александра Ивановича Покрышкина.
0: Статус крупнейшего хаба Сибири подтвержден, поэтому всем, кто вылетает, желаем приятного полета, мягкой посадки.
1: Вообще 69, цифра 69, число в данном случае, да, оно очень знаковое для нашего города, потому что мы попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город-миллионник. За 69 лет в Новосибирске
0: вот
1: появился
0: это, да,
1: миллион жителей.
0: В общем, есть повод гордиться
1: а
0: тем, что у нас имеется.
1: А тут уже 10 миллионов пассажиров за год. Даешь еще больше. Толмачева, привет и наше поздравление, а ну, вам напоминание.
0: И напоминание, даешь еще больше цифр сейчас будет, благодаря которым вы сможете сэкономить.
1: Игры подарков тоже очень много. Много далеко не уходите и не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» – гипермаркет низких цен «Маяк».
0: Ну вот смотрите, газон искусственный в «Маяке» можно купить в рулоне 1 метр на 2 метра – 649,90. Дорожка садовая 20 метров – 619,90. Держим курс на «Маяк» – Волочаевская, 57/1.
2: Вас приветствуют Юля
3: и Тёма.
2: Пути на работе.
3: И те, кто дома.
2: «Пуш Юнитон».

0: Артем Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра 649,90. Дорожка садовая пропилен 20 метров длина 619,90. Шланг саморастягивающийся поливочный 30 метров 474,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
3: Реклама. Опять нет места?
4: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.

0: круглосуточно. И Восьмёрного Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
1: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
2: Додо.
3: У хорька слезится глазик, Ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Слышал что-нибудь про Додо?
8: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
9: Додо!
10: Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Какие планы на лето?
12: Грандиозные. Проведу его с Додо.
9: Додо.
13: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
15: FM 100.

0: Тишина в зале. Итак, давайте решим, что же нам необходимо для отличного настроения.
1: Чувство юмора.
2: Забота.
3: Романтичность.
4: Да красота! Красота спасет мир!
5: Прямо сейчас на 107 FM. Генеральный партнер игры — клиника косметологии «Эстет Нова». Эстетика вашей красоты. ООО «Азиастайл».
6: 8.26 в Новосибирске, это радио «Юнитон», друзья, пуш, мы готовы раздавать подарки и делать это очень красиво вместе с клиникой «Эстет Нова», что на улице Романова.
7: Клиника косметологии «Эстет Нова» вручит кому-то из вас сейчас сертификат на 1000 рублей, кто быстрее всех отгадает известную личность, который, знаете, постарел.
6: Или выходные были активны какие-то чересчур,
7: А вообще над фотографией этой известной личности поколдовали наши дизайнеры, вы сейчас уже можете посмотреть на эту звезду в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте,
6: проходим,
7: в Макс-канале, в Телеграм-канале.
6: Смотрим. И отправляем вариант ответа, кто это, в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Личные сообщения обязательно, тысячный раз повторяем, с вариантом ответа указывайте свой номер телефона.
7: И вот сегодня, конечно, с одной стороны, парень молодой, ну прям молодой, известный, особенно в последние года два, конечно, он прям...
6: Везде и всюду.
7: Везде. Наш, как это, российский человек, поющий. Ну, а что это за личность известная? На кого тебе он стал похож?
6: На музыкальную... Юрия Аксюта? Да, Юрия Аксюта на Первом канале возглавляет музыкальную редакцию.
7: Значит, смотрите, подсказка. Это не Юрий Аксюта.
6: Но к музыке имеет отношение. Молодой, активный, перспективный. Срочно, друзья, ждем ваши варианты ответа. Подарки имеются. Номер для связи напомним.
5: 8-983-510-107.

0: 8.30 уже в Новосибирске, друзья. Подводим итоги игры. Красота спасет мир. Это действительно так. Пора делать что-то с этим парнем, который у нас в качестве задания присутствует. Его фоточка немного такая видоизмененная.
1: Ваша задача была угадать, что это за известный человек. Ну и сегодня практически все ответы были верны, за исключением предположений.
0: Ильи Лагутенко и Мити Фомина.
1: Да, но все-таки, друзья, это Ваня Дмитриенко.
0: Он самый стоп-игрок, кто был первым, кому достанется сертификат на 1000 рублей от клиники косметологии Эстет Нова.
1: Первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 9656.
0: Юля, вот так ручки расставляй в разные стороны и хлопай. Поздравляем!
2: Ура! Все, готово!
1: Какая я послушная.
3: Красота спасет мир. Генеральный партнер игры – клиника косметологии «Эстет Нова». Эстетика вашей красоты. ООО «Азиастайл».
4: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. «Эстет Нова» на Романова – место, где медицина встречает красоту. «Эстетнова.ру». Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:34 в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон. Пуш, если вы заглянете в нашу студию, видеотрансляцию на сайте uniton.ru или в нашей группе ВКонтакте, посмотрите, снова часть беговой дистанции забега появилась в нашей студии.
2: А это говорит о том, что совсем скоро игра «Забег с лентой» случится в нашем эфире.
1: Именно
2: с целой
1: так.
2: корзиной вкусных, классных подарков для того, чтобы поучаствовать в нашем забеге виртуально, естественно, и забрать призы, нужно прямо сейчас дозваниваться к нам в студию по телефону 209-0507. Желаем всем удачи. Выберите верную дистанцию, где на финише будут подарки. Их, собственно, заберете.
1: Да, все расскажем, покажем. Главное дозвониться, друзья. Мы хотим услышать ваши бодрые, проснувшиеся голоса. 209-0507. Ну а пока вы дозваниваетесь, напомним о погоде на этот понедельник. Сегодня 13 июля в городе переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Сейчас за окном...
2: Что около 17 градусов тепла.
1: Набираем высоту, 26-28 будет в течение дня.
2: Ну и, друзья, не забывайте о том, что последние дни мы вас радуем тем, что не только на городской номер телефона принимаем звонки, но и на наш мобильный 8-983-510-107.
1: Пробуйте дозвониться и туда, 8-983-510-107, набирайте скорее.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
4: Хочешь, загадаю загадку?
5: Давай.
4: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
5: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухово 2/3 и ощутите лично.
4: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
5: Приезжайте в Грейт Парк на Петухово 2/3. Звоните 200 ровно 35 40.

0: все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Генеральный партнер проекта ООО «Лента».
3: 8:40 в Новосибирске, говорит и показывает, бежит и подарки раздает. Первое утреннее шоу. Мы бежим с лентой, и забег с лентой уже очень скоро в это воскресенье на Михайловской набережной, где мы будем, куда мы всех приглашаем.
4: Итак, друзья, первый забег с лентой в Новосибирске 19 июля на Михайловской набережной. Запишите, зафиксируйте. Вас ждут дистанции для всей семьи, в том числе и для питомцев, а также фотозоны, приятные подарки от партнеров и многое-многое другое. Начало праздника в 9:30 утра. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте zabeg.lenta.com.
3: Шикарно, здорово. Ну а подарки-то какие у нас на кону? Ну, во-первых, друзья, видеотрансляцию мы не просто так затеяли, чтобы вы видели все под пристальным прицелом, по-честному, розыгрыш происходит. У нас дистанция в студии появилась. 3 беговые дорожки. На финише 2 дорожки призовые, одна не совсем. Вообще там пусто.
4: Ну и ваша задача была дозвониться к нам в эфир, выбрать одну из дорожек, и если вам повезет, подарки будут на финише, вы их заберете, а в качестве подарков у нас целый набор товаров собственных торговых марок «Ленты», соки и морсы, ароматные приправы и соусы для мясных блюд на мангале, аппетитные консервированные продукты, и не только, все это в одни руки, поэтому, пожалуйста, дерзайте, друзья, ну и давайте уже
3: давайте
4: играть.
3: Давайте узнаем, кто на связи. Алло, доброе утро.
5: Доброе утро, любимое радио «Юнитон», доброе утро, Новосибирск, меня зовут Евгений.
3: Евгений, ну все, на старт, внимание, марш, три дорожки, выбирайте первую, вторую или третью.
4: Давайте, Евгений, вы бодрый и...
5: Сын мне подсказывает, что вторая дорожка.
4: Итак, Евгений выбирает вторую дорожку, и сейчас мы посмотрим, что же там будет. Будут ли там призы?
3: Открываем.
4: Вы можете следить за нашей трансляцией. Сейчас действительно покажем, что окажется на финише нашей второй беговой дорожки.
3: Мы почти расстроились, но расстраиваться не будем. Победа!
4: Потому что да! Да, абсолютно точно!
3: Вы выиграли. Как сына зовут?
5: Александр.
3: Ну все, Саша заработал подарки. Я сейчас пойду покажу, что значит, было, какая дорожка еще была с призами, а какая нет.
4: Ну вот сейчас, да, опять же, в трансляции вы можете это наблюдать. Вот третья дорожка у нас сегодня была без призов. Первая дорожка была также призовая. Но самое главное, что Евгений вместе
3: Александр
4: с сыном...
3: Александр и Евгений,
4: да,
3: мужчины, добытчики, просто
4: ай, молодцы,
3: взяли и выиграли.
4: Вам достаются подарки, забирайте их все в семью. Ну а что касается нашего забега эфирного, то до конца этой недели будем с вами бегать.
3: Еще как будем.
4: Будем отдавать подарки, поэтому не пропустите. Каждый день примерно в это же время мы действительно устраиваем вот такие виртуальные забеги. Поэтому желаем всем удачи в следующий раз, кому не повезло сегодня.
2: Забег с лентой в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».

0: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
2: Додо.
3: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
4: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
3: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
9: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
8: tmfdefismarket.ru.
10: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
2: Додо.
11: Учеба на паузе.
12: А ты все еще пассажир?
11: Лето.
12: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
11: Автошкола «За рулем».
12: Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате — твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт зарулем54.ру.
13: Акция действует до 31 августа 2026 года.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
3: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
4: Работа работой, а пицца по расписанию. Да.

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке.
3: Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-60.

0: С первым утренним шоу, друзья, просыпаемся, включаемся в процесс новой рабочей или летней отпускной недели.
1: Смотря,
0: здравствуйте.
1: Где вы сейчас пребываете, в отпуске или на рабочем месте, или только в пути к нему. Хотя, судя по тому, что пробок на дорогах сегодня нет, да и как в последние дни, добираетесь вы быстро, куда нужно, вовремя. Поэтому, друзья, давайте вне зависимости от местоположения напомним тему, которую мы с вами сегодня обсуждаем.
0: Мы сегодня едем и смотрим на заднее сиденье автомобиля. Что у вас там? Неважно, пассажир вы или водитель, руководитель этого транспортного средства. Нам интересны ваши истории. Они прилетают в Макс-канале и в Телеграм-канале.
1: Ну, давайте читать.
0: В
1: Евгения
0: ВКонтакте
1: написала. Пакет из известного магазина косметики. Ну, лежит и хорошо.
0: Так.
1: И камера
0: внимание
1: для колеса.
0: Камера? А вот тут вопросики. Евгения. Что
1: как,
0: с камерой?
1: Какой интересный
0: куда
1: у вас,
0: вам,
1: да?
0: Куда? Или вы ваше
1: сочетание?
0: Ну, давайте, купайтесь с ней вместо вот круга надувного.
1: Девочки такие девочки,
0: по поводу
1: понимаете?
0: Купания активного времяпрепровождения Алексей написал, у него на заднем сидении в автомобиле САП в рюкзаке.
1: САПы вообще в последние годы невероятно популярная штука, актуальная. Все решили на них попробовать.
0: Вот это? Да, он же не сборный, не разборный. Это вот большая машина.
1: Ну, он надувается.
0: Тоже надувной?
1: Да, конечно. Так САПы, они же надувные.
0: Я думал, ты кусок пенопласта. И все.
1: Ой, мешок. Кусок пенопласта, это ты в детстве на нем плавал.
0: Ну.
1: А это просто из плотного материала такого.
0: Да, надувной. САПы надувные.
1: Надо только хорошие выбирать, не которые вот из мягкий такой. Вот такой вот. Они же еще складываются вот так. Пам-пам-пам.
0: Я думал, САП это то, что я издаю перед храпом, понимаешь? Сначала идет САП. А потом уже храп. А, это как-то надувной в рюкзаке.
1: Анна написала, она будет рассказывать сейчас про своего мужа.
0: Давайте.
1: Она пишет, хорошо, что муж спит. Потому что если дети не едут в машине, то ничего, по его мнению, не должно лежать сзади.
0: Большими
1: ничего
0: буквами написано.
1: Для всего есть место в багажнике. И даже для его сумки с документами в машине есть специальное место в подлокотнике. И не дай бог я нарушу порядок в его царстве. При том, что машина по документам моя. Так и живем.
0: Нормально.
1: Так, дальше. Надежда написала. У меня лежит подушка, хаги-ваги и жилет.
0: И фотоотчет имеется.
1: Набор
0: неплохой. Ну, подушка нормальная. Жилет, ладно, утром прохладно. Но хаги-ваги-то откуда у взрослого человека, Надежда?
1: Я так понимаю, что есть юное поколение.
0: Хагивагишная.
1: Тоже может быть, почему нет? Ну почему нет? Имеет право быть. Владимир написал, у него на заднем сиденье кейс с шуруповертом.
0: Вот это прекрасно,
1: полезно.
0: Так говорится,
1: рукастый мужчина, это прекрасно. Ну и давайте посмотрим на голосование. Сейчас большинство из вас на вопрос, что у вас лежит на заднем сиденье автомобиля, проголосовали, что, внимание,
0: ничего.
1: Ничего.
0: Ну смотрите, было 42%, а стало 35%.
1: На втором
0: потом
1: месте
0: захламляем.
1: Догоняет детское кресло. И третье место занимает, ну, сумка либо рюкзак, что вы носите с собой.
0: Рассказывайте свои истории, друзья, пишите еще до конца часа, есть время. А время мы это проводим вместе с генеральным партнером шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
1: До 19 июля комплекс печени почки всего за 1590 рублей. Проверьте состояние желчного пузыря, поджелудочной железы, обмена веществ и баланса электролитов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Если отдых, то на все 100. Самые проверенные и веселые варианты яркого времяпрепровождения прямо сейчас на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном море. ООО «Оазис».
2: 9.10 в Новосибирске, друзья. Вместе с нами база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. Если вы готовы планировать лето и еще не знаете, что сделать этим летом и где сделать, расскажем, подскажем.
3: Итак, друзья, парочку вам советов и лайфхаков, как сделать это лето еще прекраснее. И, например, хотим рассказать, вот недавно упоминали про сапы.
2: Да, которые, я думал, что это цельный кусок пенопласта.
3: Это надувная история, да? Так вот, почему бы этим летом не попробовать те самые сапы, попробовать встать на них? Тем более говорят,
2: можно
3: что это
2: лечь.
3: Не так сложно. Лежи.
2: Можно
3: пожалуйста.
2: Лежать?
3: Да лежи, вот сколько вот так, хочешь. Да. Тем более, что это же отличная возможность вот так отдохнуть в своем ритме, да? Ты плывешь. Наслаждайся, никто тебя не подгоняет. Ты вдоль берега, да, где-то плывешь, смотришь на природу, наслаждаешься солнышком. Ну, классно же.
2: Вспомни, я все-таки вставал один раз на сап. И сразу упал, и больше нет. Это был конкурс, когда нужно было разбежаться, прыгнуть на сап, проехать на нем как можно дольше и мячом пляжным в определенную такую условную корзину попасть.
3: Не получилось, да?
2: Вот полежать, что-то более спокойное я бы выбрал. И где мы знаем?
3: Лежи,
2: мы скоро подскажем.
3: Да, лежи. Кстати, на базе отдыха «Оазис» там вот тоже можно и на сапах покататься, можно взять в аренду. В общем, есть
2: все
3: возможности.
2: Расскажем. Ну и давай, тренды как... Юля сказала, сейчас пойдем в эфир. Я сначала типа отвлекающий маневр озвучу, а потом тренд этого лета. Ну давай.
3: Это тренд последних нескольких дней. Это то, что сейчас пытаются повторить все в социальных сетях. Говорят, что это вкусно, но немного трудозатратно. Итак, что вам нужно для того, чтобы получить вкусовое наслаждение?
2: Так, гастрономические истории, давай.
3: Да. Вам

0: положить усилия, но говорят, что это невероятно вкусно, что это какое-то очаровательное мороженое и не вредное, потому что там нет никакого сахара добавленного. Все натурпродукт.
1: Вопрос, Юлечка, ты все знаешь? А вот молоко и дыня, и молоко и соленые огурцы, это примерно одинаковый эффект дает?
0: Результаты, так сказать, этой детокс-программы мы не знаем.
1: Кто попробует?
0: Никто не делился.
1: Напишите нам, будьте добры.
0: Но сказали, что вкусно.
1: Ну а теперь про локацию этого лета для вас напомним, друзья. Партнер проекта «Отдых на все 100» – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере.
0: Именно здесь панорамные видовые домики, пляжный клуб, гастробар, дайвинг, сабборды, про которые мы сегодня вам рассказывали, катамараны и детский клуб. Маленький Алтай в 2 часах от Новосибирска. Сайт oasis.nsk.rf, телефон 383-25-50.
2: Отдых на все 100 на радио «Юнитон».
3: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном море. ООО «Оазис».

Первое утреннее ВКонтакте. vk.com/Юнитон.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: 9.19 в Новосибирске. Друзья, это радио «Юнитон», «Пуш». Давайте отправимся в мир погоды. В начале недели традиционно узнаем, что неделю целую нам предстоит пережить. Дожди, снегопады, бури, ураганы или жару. Давайте по порядку с дня сегодняшнего начнем. Сегодня осадков не ожидается, переменная облачность и 26-28 со знаком «плюс».
2: Вот такая температура будет до среды включительно. В четверг будет еще жарче, до 30 градусов тепла. А потом, начиная с пятницы и до понедельника
1: снова
2: включительно...
1: Снова 26-28.
2: Около, да, 26-28 градусов. Там, правда, предварительно добавятся еще дожди и грозы. Но посмотрим, как будет. Это пока действительно предварительно.
1: Ну, по градусам все комфортно. Но осадки, мне кажется, кто-то их ждет. И кому-то надо охладиться и освежиться дождичком.
0: В мире погоды.
3: Опять нет места?
4: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
6: Тогда тебе в «Оазис» на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
5: Поехали!
6: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
7: «Оазис», Новосибирск, УКМ 121-540-001-1760.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
10: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
11: «Додо».
12: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра 649,90. Дорожка садовая пропилен 20 метров длина 619,90. Шланг саморастягивающийся поливочный 30 метров 474,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
14: «Айрон». Город расправляет крылья. Квартал на площади Маркса, который навсегда изменит левый берег. 8 зданий, где жизнь, работа и развлечения собраны в одном месте. Апартаменты с ремонтом и управлением от 6 740 000 рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
15: ОСЗ «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строящийся нежилой объект, гостиница.
16: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
11: «Додо».
0: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
17: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
18: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
19: tmfdefismarket.ru. Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хочу на пикник.
13: А куда поедем?
8: В «Додо пиццу».
11: «Додо».
0: FM 107.

0: Юнитон.
1: 9:26 в Новосибирске. Друзья, подходите поближе. У нас для вас музыка абсолютно новая. И вам решать, берем мы ее в эфир или нет.
2: Можете прям сильно поближе не подходить. Можете издалека слушать. Главное, не забудьте проголосовать, нравится вам песня или нет. Потому что от вашего решения будет зависеть судьба этого трека в нашем эфире. Ну что, давайте сегодня представим новую песню от исполнителя по имени, ну, «Весна 305». Мы его знаем как Ню, как Юра Николаенко.
1: Да, у него два проекта «Ню» и, соответственно, «Весна 305». Он там разный. «Ню» он более лирический герой, а тут «умца-умца-умца-ца».
2: Вот такой, сейчас будет такое слово. «Раздолбай» немножечко. Да. Но такой, в хорошем смысле этого слова, как под проектом «Весна 305», он всегда представляет обычно какие-то такие сумасшедшие, позитивные, хулиганские песни, да. Ну и сегодня представим такая, знаете, на самом деле, по тексту грустная песня.
1: «Детка, прощай» называется песня.
2: А по музыке-то будет
1: сейчас
2: мощно.
1: Сейчас зажжем по полной, друзья. Во время звучания этого трека мы просим вас проголосовать к нам в Макс или Телеграм плюсом, минусом любой реакции за или против на номер 8-983-510-107.
2: А что касается содержания, ну, по названию уже понятно. Особенно ты, когда слушаешь текст этой песни, то ты понимаешь, что вот наступают выходные, да, ты с девушкой расстался. Но наступают выходные, и ты звонишь.
1: Не только девочки звонят бывшему, но и мальчики тоже бывшие.
2: Все, я с тобой прощаюсь, все, я с тобой
1: сейчас
2: никогда не буду.
1: Сейчас разберемся, друзья. Юлечка, включите адекват, пожалуйста. Нас люди слушают серьезно, вы такое себе позволяете. Ну, давайте слушать. 2:44 в вашем распоряжении. Группа, точнее проект Юрия Николаенко «Весна 305». «Детка, прощай». Вам решать, берем песню в эфир или нет.
0: 8-983-510-107.

0: хоп, отцы, кончилась песня.
1: Ребятушки.
2: А вот знаешь, девчулечки,
0: у меня вселился весна 305. Детка!
2: Давайте смотреть, как вы голосовали за абсолютную новинку от Юры Николаенко, он же «Весна 305», он же «НЮ», он же «Все вместе взятое».
0: Да, это его проект, который отличается зажигательными историями, хоть и жизненными, и непростыми поворотами судьбы, судя по содержанию этой композиции. Но давайте решать, а точнее смотреть, считать, берем песню в эфир или нет.
2: Ну, во-первых, однозначно берем эту песню, потому что больше 90% проголосовали за.
0: Ну, поздравляем!
2: Кому-то напомнила группу «Звери». Ну, там есть такой роковый момент
0: поп-рок
2: в этой песне. Да-да-да.
0: Это поп-рок.
2: Да. Он вообще, кстати, уже последние, наверное, года полтора.
0: Пороковел.
2: Юра пороковел. Рокомакофон. Рока добавил.
0: Добавляет.
2: Но это сейчас модное направление. Даже поп-исполнители добавляют.
0: Хватит рассуждать. Будем песни слушать регулярно.
2: Поэтому, да, песня остается в эфире. Юрий, спасибо за песню.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:34 уже в Новосибирске, друзья. Пуш, Юнитон, погода, настроение, сообщения.
2: Ой, ну, кстати, судя по вашим сообщениям, многие из вас куда-то в отпуск уезжают. Вот написал наш слушатель, похвастался, давайте так, Александр, что у меня отпуск. Ура, пишет.
1: Ура, ара, написал Александр. Александр, может, никуда не уезжает, Юль. Я вот в отпуске никуда не поеду. Че это ты Александра куда-то отправила?
2: Ну...
1: Я буду ходить по гостям и отвлекать людей, которые будут на
2: хорошо,
1: работе.
2: Хорошо, что я уезжаю.
1: Ну, я буду... Готовьтесь.
2: Не выгнать из дома.
1: Смотричка, как минимум от Абгеса территория будет захвачена до Светлого вот там на северном объезде.
2: Это обычно так в планах.
1: Это все.
2: Вот после отпуска вернешься и расскажешь, что ты захватил.
1: Готовьтесь,
2: а то, может,
1: друзья,
2: ты решил на диване валяться.
1: Берите
2: все это
1: отпуск,
2: время.
1: Кто даже не в отпуске. Я еду к вам, начиная с пятницы. Нет, начиная с понедельника следующего. У нас же еще забег с лентой еще в воскресенье. Поэтому ждите, друзья. Даже,
2: ну, а что касается...
1: Если мы давно не виделись.
2: Погодных. Хорошо, что я с тобой вижусь каждый день. Ты ко мне не приедешь. Что касается погодных данных, плюс 19 градусов уже в Новосибирске.
1: Днем будет без осадков переменная облачность, ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. И снова достаточно жарко сегодня будет в сибирской столице, плюс 26, плюс 28.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: ТОП.
1: Друзья, вы слушаете радио «Юнитон». Первое утреннее шоу в разгаре. Понедельник, 13 июля, 9:39 уже в сибирской столице. А к нам прилетели цифры, статистика от Всероссийского центра изучения общественного мнения.
2: Они изучили россиян в плане доверия к окружающим. Насколько мы им доверяем, насколько мы верим.
1: Да, в доброту,
2: доброту.
1: И вера в людей потеряна у нас или нет.
2: Ну давайте по порядку. Мне понравилось два вопроса, которые задавали жителям нашей страны. Первый из них. Представьте себе, что днем на людной улице вы подскользнулись и сломали ногу.
1: Ну, что-то пошло не так, да.
2: Как вы думаете, как отреагируют прохожие? Все-таки 78%.
1: А это больше на 25% по сравнению с десятилетием назад.
2: Россияне уверены, что им помогут. Кто-нибудь подойдет, подаст руку, не знаю, вызовет врача. Ну, то есть... Не оставит вот так вот, не пройдет равнодушно мимо
1: больного
2: человека.
1: Это хорошо, это работает. В нашем окружении есть общая знакомая Анастасия, которая в декабре решила по лесенке быстренько сбежать, но не получилось. Тут же, Юлечка, помогли, все классно, все здорово.
2: Верим, да, все получилось.
1: 78% верят в то, что помощь рядом.
2: Еще одну ситуацию предложили жителям России. Представьте себе, что пассажир нашел найденные вами в аэропорту там документы,
1: потерянные
2: конверт,
1: вами.
2: Да. Вы потеряли документы, да? Там денежки у вас лежат, документы,
1: и
2: ваш
1: телефон.
2: Адрес и телефон. И вот как вы думаете, позвонит он вам, чтобы отдать и деньги, и документы, или нет? 60% опрошенных сказали, что, ну, потерянные документы и деньги вернутся владельцу. То есть
1: да, если
2: ему
1: суммировать, 13% наверняка позвонит и скорее позвонит. Вот они 60%.
2: Но правда есть и как бы те, кто не верит. 21% сказали, что скорее не позвонит, и 10% сказали, да наверняка не позвонит.
1: Тут история такая, что сейчас лучше вообще ничего не подбирать, ни конверты, ни документы, ни телефоны. Вы же помните об этом, да, друзья? Нужно быть максимально пристальными и лучше об этом сообщить сотрудникам полиции.
2: Да и вообще, если ты вдруг забрал и думаешь, я потом позвоню, договорюсь, верну.
1: А это уже кража. Да.
2: Поэтому, если что-то нашли, вызовите, позовите сотрудников. Если в общественном месте находитесь, пусть соответствующие органы это
1: ну
2: все зафиксируют.
1: Понимаю, что в 78% случаев тебе кто-то придет на помощь, если ты брякнулся на улице.
2: Вот это радует.
1: Это радует, что придут. А давайте лучше как-то держать себя в руках, а?
2: Я прям помню, как...
1: Не падайте духом.
2: Зашла я в магазин
1: поручик
2: известный.
1: Галиц.
2: И вот прям вот это, знаете, такая заканчивается зима, когда грязно. И вот это вот, ты заходишь в магазин, скользкий пол, плитка, ты вот так
1: и
2: вот
1: ты, и падаешь.
2: Да.
1: Начинаешь, да,
2: и вот это, лежишь на спине, подвигает какой-то очаровательный мужчина, тебя поднимает. И ты идешь, грязный, как бог.
1: Но счастливая.
2: Но счастливая,
1: как
2: ты,
1: боже мой,
2: ты веришь
1: что
2: в мужчин,
1: случилось.
2: Да, но не любишь скользкий пол и
1: телефончик
2: позднюю зиму.
1: Не дал телефончик твой спаситель тебе? Не?
0: Все, тип-топ.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Юнитон.
1: Реклама.
2: Остановись. Этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце. Арки. Город. Семья. Кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
3: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Супер предложение! 15 июля 2026 года «Пицца-день» в Быстрономе. Скидка 25% на пиццу собственного производства.
5: Подробности приложения и на сайте быстроном.рф. 0+.
6: Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхи.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Слышал что-нибудь про Додо?
2: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
3: Додо.
4: Чтоб топливо не ело. Чтоб мотор как часы.
5: Чтоб не ехало, а летело.
6: Чтоб залил и забыл.
7: СТО «Фильтр». Сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр». Движущая сила вашего автомобиля.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
9: Пес поймал в лесу клещей, ветнару веди скорей. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.

0: Шеф, нам снова повышают аренду.
1: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
2: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Какие планы на лето?
4: Грандиозные. Проведу его с Додо.
5: Додо.
6: Так, купальники, крем. А если дождь?
7: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
8: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
4: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
5: Додо.

0: Это первое утреннее шоу, друзья. Радио Юнитон встречает понедельник, 13 июля на календаре, а мы заглядываем на заднее сиденье автомобиля.
1: Причем ваших автомобилей. И на свои, собственно, посмотрели, и на ваши
0: написали.
1: Тоже. Сегодня выясняем, а что у вас там хранится. Давайте еще парочку ваших сообщений будем смотреть на голосование. Евгений написал: у меня на заднем сиденье колесо от велосипеда болтается уже 2 недели после ремонта велика.
0: Ребенку,
1: да.
0: И... Что болтается, а надо прикрутить?
1: Надо сиденье?
0: Нет, к велосипеду, чтобы ребенок катался, а то он болтается без велика.
1: И ребенок болтается, и колесо болтается. Ну что это такое?
0: Все заболталось уже, просто сил нет.
1: Сергей, он даже нам фотографии прислал.
0: Это что-то там и стремянкой, какие-то вот...
1: Шланги. Что такое? В общем, человек, мы так поняли, занимается установкой кондиционера.
0: И вот смотри, шуруповерты там и дрели, и там и что-то еще.
1: Сергей пишет: сейчас еще пару кондиционеров туда загружу, и норм.
0: Ну здорово,
1: будет,
0: вот прям... Сергей, четенько все упаковали, ну а кому-то будет хорошо... Прохладно после установки кондера.
1: Ну и давайте смотреть на голосование. Оно продолжается в наших социальных сетях. И мы тут как раз и выясняем, что у вас лежит на заднем сиденье. Самые популярные варианты вам представили в голосовании. Первое место сейчас по-прежнему ничего.
0: Ничего не надо.
1: На втором месте детское кресло. И третье место занимают сумки и рюкзаки. Меньше всего проголосовали за... Обувь.
0: Ну, логично.
1: Не лежит отдельно обувь.
0: Обувь должна внизу стоять, не наверху же.
1: Я знаю девочек, которые возят, и она лежит на заднем сиденье. Они переобуваются, выходят в туфельках, а машину вводят в чем-то более удобном.
0: В сланцах.
1: Ну, примерно, да. Ну, и также детские игрушки.
0: Тоже никто не разбрасывает.
1: Никто не проголосовал,
0: молодцы,
1: да.
0: все за собой убрали. Завтра мы вернемся в 6.55 и подкинем вам новую тему для разговора.
1: Мы тут тоже за собой все убрали.
0: На студии?
1: Уходим.
0: Да.
1: Ну, мы такие... Если вы вдруг думали, что мы не такие, то мы такие.
0: Ну, конечно, вы посмотрите в нашу группу ВКонтакте или в Макс или Телеграм-канал, с чего это утро началось.
1: И вот мы кто-то такие
0: чумазик
1: тоже бываем.
0: Еле отмылся, друзья. Но все равно нам это нравится, то, что вы нам привозите, подвозите и на что вы нас подвигаете. Завтра, как и было сказано, в 6.55 первое утреннее шоу на радио Юнитон будет стартовать. Не пропустите. Ну а на сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
2: Вам пришло голосовое сообщение.
1: Вы все еще спите?
0: Тогда мы идем к вам.
3: Первое утреннее шоу на радио Юнитон. Юля Бородина, Артем Фадеев. Раньше всех. 6.55 на 107 FM.
4: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радио Юнитон. Только хиты, 100%.

0: Новосибирске 10.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

радио «Юнитон». Новосибирск. 107 FM.

0: порядок. Букет Сим.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
0: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях, мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
3: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
4: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
5: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Галущука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
8: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
9: В центре стоматологии «Белой аптеки».
10: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26-28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Пора вставать.
1: Рано, еще семи нет.
0: Семи нет, а шоу «Пуш» уже есть.
2: Ежедневно по будням в 6.55 на радио «Юнитон». Первое утреннее шоу
3: «Пуш». Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
3: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
4: tmfdefismarket.ru.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Ты опять за спину держишься.
7: Да, отпустит, как всегда.
6: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
8: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-1515.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Галущика 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
4: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

0: мирового рекорда, но рыбак доволен уже тем, что стал официальным рекордсменом штата. Он поймал самого крупного окуня с 1995 года. Дэнни добавил, что занимается рыбалкой 6 лет. Он считает, что рыбалка – это занятие, которое подходит каждому и каждого способно увлечь. Можно и поймать рыбу, и заодно посидеть на свежем воздухе и просто получить удовольствие.
1: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
3: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
3: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
5: Приятно и на работе. Букет «Сим».
6: Видеть больше огней города, солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше – значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
7: Застройщик ООО «СЗ «Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
9: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
13: В центре стоматологии «Белой аптеки».
14: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26-28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11.
4: Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
4: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
3: Поехали!
4: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
1: Оазис, Новосибирск, УКМ 121-540-01-1760.
5: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
6: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Гипермаркет низких цен «Маяк». Набор цветных карандашей 12 штук, 24 цвета, 94,90. Тетрадь 48 листов, клетка 22,90. Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
10: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской, 26В.
11: tmfdefismarket.ru.
12: Привет! Как настроение?
13: Безумное!
12: Как аппетит?
13: Еще безумнее!
12: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
14: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир? Лето! Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
15: Акция действует до 31 августа 2026 года.
16: Привет, я Юля, но называют Ксюшей. Чтоб не перепутать, пуш надо слушать.
17: А я не Максим, я Артем. Мы с Юлей шоу ведем вдвоем.

0: Радио Юнитон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. По итогам текущего года, как и в прошлом, турпоток в Новосибирской области превысит 3 миллиона человек. На это надеется губернатор Андрей Травников. Согласно официальным данным Росстата за первое полугодие, число бронирований отелей в январе-июне уже выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Прием заявлений в первый класс в России завершится 5 сентября. Дату назвали в Министерстве просвещения. Второй этап приемной кампании стартовал 6 июля. Сейчас документы принимаются независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении издается в течение 5 рабочих дней. Подать заявление родители могут лично в учебном заведении, по почте или через единый портал госуслуг. Светящиеся материалы из природных минералов, мрамора, мела и известняка получили томские ученые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Миноборнауки. Новую технологию можно использовать для создания дорожной разметки, аварийных светильников и указателей безопасности. Передовых человекоподобных домашних роботов представили в Китае. Стоимость гиперреалистичных машин в пересчете на рубли варьируется от 1 300 000 до 11 миллионов, пишут «Известия». Цена модели зависит от пола, внешности и роста. Андроиды рассчитаны на помощь одиноким пользователям и людям старше 60 лет. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 26-28 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Так, купальники, крем. А если дождь?
1: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
5: Додо.
6: У зайчонка перелом? Ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхер.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Работа работой, а пицца по расписанию.
2: Да-да.
3: Можно и без повода. Букет СИП.
4: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
2: Додо.
3: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26-28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
3: Хочу на пикник.
4: А куда поедем?
3: В Додо пиццу.
5: Додо.
6: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
7: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
6: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
8: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
9: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
10: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19-1.
13: tmfdefismarket.ru. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
15: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
5: «Додо».
16: Ты опять за спину держишься?
17: Да, отпустит, как всегда.
16: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
18: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
0: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Около 600 километров новосибирских дорог собираются просканировать в этом году с помощью мобильного комплекса «Трасса-2». Проверили уже более 80% от запланированного объема. Лаборатория, представляющая собой микроавтобус с прицепом, в процессе движения анализирует качество покрытия, глубину колеи и другие дефекты. Это помогает получить максимально объективную картину о состоянии проезжей части, пишут «Новосибирские новости». Мошенники продолжают использовать технологии подмены номеров, из-за которых звонок может выглядеть как официальный вызов от банка или оператора связи. Главное правило безопасности – не доверять номеру на экране, даже если он выглядит знакомым. Если некто сообщает о подозрительной операции, нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальным каналам. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Купюра посвящена Центральному федеральному округу. Ее защитный комплекс и оформление лицевой стороны аналогичны 100-рублевой банкноте выпуска 2022 года. На оборотной стороне изображена карта округа. Самые богатые рыбой водоемы назвали в правительстве Новосибирской области. Наибольший улов в этом году в 2500 тонн зафиксировали на одном из крупнейших озер Западной Сибири – Ченах. В тройку водоемов-лидеров также входят озера Сартлан и Убинское. Основными промысловыми видами в нашем регионе традиционно числятся сазан, карась и окунь. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 26-28 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Здорово и в ресторане.

0: пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски «Сочный гриль» «Папа может» за килограмм 329,90. Уголь древесный 20 литров 159,90. Кофе растворимый «Черная карта эксклюзив Бразилия» 190 граммов 469,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
4: Слышал что-нибудь про Додо?
5: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
6: Додо.
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
6: Додо.
10: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
11: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
6: Додо.
15: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
16: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
15: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26-28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: есть места, где чувствуешь будущее. И такое место в Новосибирске есть. Айрон. Город расправляет крылья. Квартал, который навсегда изменит Левый берег. Апартаменты и офисы на площади Маркса от 4 миллионов 790 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf. ОСЗ Центр Левого берега. Проектная декларация на сайте наш.рф. Строящийся нежилой объект, гостиница.
1: Сейчас бы выпить прохладный ягодный морс и съесть кусочек пирога. А в Быстрономе уже ягодное настроение. Натуральные напитки из ягод, соки, лимонады, морсы собственного производства. Для сладкоежек выпечка, торты, варенье и джемы. Свежие ягоды и спелые арбузы. Пусть каждый ваш день станет ягодно-ярким вместе с Быстроном.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
3: Какие планы на лето?
4: Грандиозные. Проведу его с Додо.
5: Додо.
6: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир?
9: Лето.
8: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
10: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное!
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее!
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
13: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
14: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
3: «Додо пицца». Просто потому, что хочется. «Додо».
4: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
6: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. 6 зеленых зон Новосибирска вновь обработают от клещей до конца июля. В мэрии уточнили, что речь идет о парках у моря Обскова, Березовая роща, Зайцовский, Сосновый бор, Бугринская роща и Арена. Посетители призывают быть осторожными и обращать внимание на информационные таблички. 15 новых светофоров установят в Новосибирске до конца ноября. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, в первую очередь они появятся на проблемных перекрестках и остановках. Ожидается, что устройства помогут улучшить пропускную способность на дорогах и снизить аварийность. Список участков, где появятся светофоры, можно найти на официальном сайте Новосибирска. Прием заявлений в первый класс в России завершится 5 сентября. Дату назвали в Министерстве просвещения. Второй этап приемной кампании стартовал 6 июля. Сейчас документы принимаются независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении издается в течение 5 рабочих дней. Подать заявление родители могут лично в учебном заведении, по почте или через единый портал госуслуг. Систему, рассчитывающую загруженность парковок, разработали ученые Пермского политехнического университета. ТАСС передает, что ее предлагают использовать на этапе проектирования пространств. Программа по интенсивности движения на прилегающих дорогах с высокой точностью предсказывает, сколько потребуется мест на стоянке в зависимости от сезона и дня недели. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь, гроза, ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Друзья, всем большой привет. Дарья Макарова с вами. Это значит, дальше будут позитивные новости. Это история про рыболова Дэнни Наугла, который всю свою жизнь обожает рыбалку. На озере Тейбл Рок, что в штате Миссури, США, он недавно выловил рыбу, вес которой составил 1 килограмм и 105 граммов. Мужчине можно было бы пожалеть о том, что его улов всего на 57 граммов не дотянул до мирового рекорда, но рыбак доволен уже тем, что стал официальным рекордсменом штата. Он поймал самого крупного окуня с 1995 года. Дэнни добавил, что занимается рыбалкой 6 лет. Он считает, что рыбалка – это занятие, которое подходит каждому и каждого способно увлечь. Можно и поймать рыбу, и заодно посидеть на свежем воздухе и просто получить удовольствие.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь и гроза, днем без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный.

0: и легкие в управлении.
1: Так это же BLG X50+, современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Great Park на Петухово 2/3 и ощутите лично.
0: BLG X50+, точно готов к вашему ритму жизни.
1: Приезжайте в Great Park на Петухово 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Каждый будний день участвуйте в эфирном марафоне вместе с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».

0: настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
2: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
3: Слышал что-нибудь про Додо?
4: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
5: Додо.
6: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
5: «Додо».
7: Достойны даже королев камины марки ТМФ.
8: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
7: tmf-market.ru.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.

0: Чают гастрокорд и брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
4: Додо.
5: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
6: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
5: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
7: Ты опять за спину держишься?
8: Да, отпустит, как всегда.
7: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
9: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
12: Вас приветствуют Юля
13: и Тёма.
12: Пути на работе.
13: И те, кто дома.

0: Антон Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-7205.
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-61-41.
1: Радио «Юнитон». Новости.
5: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Предварительные итоги экзаменационной кампании стали известны в Новосибирской области. По уточненным данным, число выпускников, получивших 100 баллов, выросло до 136 человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. При этом количество обладателей максимального результата сразу по двум предметам не изменилось, их по-прежнему 8. Как сообщила региональный министр образования Мария Жафярова, всего в этом году ЕГЭ сдавали 15,5 тысяч человек. Российские автомобилисты бросились искать средства для улучшения качества бензина. О подскочившем спросе на топливные присадки сообщает газета «Известия». После того, как власти временно разрешили оборот топлива стандарта Евро-3 на фоне проблем с бензином, продажи средств для улучшения качества горючего увеличились на 10-30%. Российские рестораторы стали активно пересматривать меню на фоне растущих издержек. Часть заведений сократила ассортимент блюд примерно на 17-20%. В начале года была отмечена крупнейшая волна закрытий ресторанов и баров со времен пандемии. Главными причинами эксперты называли повышение ставки НДС с 20 до 22%, увеличение арендной платы и сокращение спроса. Россиян в этом году ожидают еще две короткие рабочие недели, об этом напоминает ТАСС. День народного единства 4 ноября в этот раз выпадает на среду. Работать предстоит 2, 3, 5 и 6 числа. Другая короткая неделя придется на декабрь с 28 по 30. Четверг 31 будет выходным днем, а затем пойдут длинные новогодние праздники. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтоб топливо не ело. Чтоб мотор как часы.
3: Чтоб не ехало, а летело.
4: Чтоб залил и забыл.
5: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: Видеть больше огней города, солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
9: Застройщик ООО «СЗ «Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Так, купальники, крем. А если дождь?
11: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
12: Подарил и порядок. Букет СИП.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Эмаль акриловая универсальная «Шелтон» 520 мл 224,90. Газ универсальный всесезонный 220 граммов 64,90. Щипа для копчения яблони 3 литра 144,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
14: Шеф, нам снова повышают аренду.
15: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
16: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКТ-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКТ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
18: В центре стоматологии белой аптеки.
19: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь и гроза, днем без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды.

0: на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
1: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Супер предложение! 15 июля 2026 года пицца-день в Быстрономе. Скидка 25% на пиццу собственного производства.
2: Подробности приложения и на сайте быстроном.рф0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
5: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
6: Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf.
7: ОСЗ «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Строящийся нежилой объект, гостиница.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: День рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир?
4: Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
3: Автошкола за рулем. Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола за рулем. Сайт зарулем54.ру.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Почти 6 тысяч мест в школах и около 3 тысяч мест в детских садах должны создать в Новосибирске по договорам комплексного развития территорий. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. Такие заведения строятся в Ленинском районе и микрорайоне Европейский берег. Кроме того, идет реконструкция корпуса лицея номер 22 на улице Советской. Градоначальник отметил, что корпуса детсадов в Центральном и Октябрьском районах, а также обновленные школы в Дзержинском и Советском уже введены в эксплуатацию. В Новосибирской области собираются привлечь искусственный интеллект к управлению дорожным хозяйством. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Речь идет о разработках ученых из НГУ и НГТУ, которые помогут улучшить состояние трасс и организацию движения. Среди них системы автоматического обнаружения ям и трещин, видеонаблюдение для мониторинга дорожной обстановки и способ определения массы транспортных средств с помощью оптоволокна. Британским судьям разрешили пользоваться искусственным интеллектом. Как пишет издание «Газета», в стране запустили пилотный проект. Ожидается, что нейросети помогут проводить юридические исследования, анализировать документы и формировать списки дел к рассмотрению. Власти рассчитывают, что внедрение технологии повысит эффективность работы Королевского суда. Новый рекорд установил Лионель Месси. Он стал первым футболистом, оформившим 10 голевых передач на чемпионатах мира. Аргентинец ассистировал партнеру в матче со сборной Швейцарии, уточняют «Известия». Встреча завершилась победой Аргентины в дополнительное время со счетом 3-1. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь и гроза. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Реклама. Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
3: tmfdefismarket.ru.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Приятно и на работе. Букет СИП.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
6: В центре стоматологии Белой аптеки.
7: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь и гроза, днем без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45. If you don't like something,

0: Вам пришло голосовое сообщение.
1: Вы все еще спите?
2: Тогда мы идем к вам.
3: Первое утреннее шоу на радио «Юнитон». Юля Бородина, Артем Фадеев. Раньше всех. 6.55 на 107 FM.
4: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
3: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
4: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
6: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
7: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
9: Учеба на паузе,
10: а ты все еще пассажир?
9: Лето,
10: не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
9: Автошкола «За рулем».
10: Обучение на категорию А и Б.
9: На механике или автомате —
10: твой выбор.
9: И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы».
10: Автошкола «За рулем». Сайт зарулем54.ру.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
13: Ты опять за спину держишься?
14: Да, отпустит, как всегда.
13: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечения и восстановления в одном месте.
15: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Всем привет, 17 часов в городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет Таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-01-61-41.
1: Радио Юнитон. Новости.
0: По традиции открывают наш новый музыкальный час свежие новости, которые принес и о которых расскажет нам Павел Николаев. Он уже в студии. Павел, здравствуйте.
6: Добрый вечер. В общественном транспорте Новосибирска чинят кондиционеры. За две недели удалось восстановить работу климатических систем в 28 троллейбусах и 11 автобусах. Оперативно наладить оборудование поручил мэр Максим Кудрявцев после жалоб горожан на духоту в салонах. Как отмечают новосибирские новости, работа продолжается. Над устранением неполадок работают специалисты горэлектротранспорта и Новосибгортранса. В России предлагают вернуть обязательное нотариальное удостоверение для сделок с недвижимостью. Как пишет парламентская газета, в Госдуму внесен соответствующий законопроект. По задумке авторов, мера позволит сократить число мошенничеств, так как нотариус выясняет реальную волю сторон, оценивает дееспособность продавца и выявляет скрытые обременения. Доллар продолжает оставаться самой популярной у россиян иностранной валютой. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса Banky.ru. На покупку американской денежной единицы пришлось 68% от общего числа заявок. Результат оказался максимальным за последние 5 кварталов. Другие валюты заметно отстают. Так, доля евро составила 22%, а юаня всего 7%. В Центральном парке Новосибирска установят новое современное колесо обозрения. Высота аттракциона должна составить не менее 50 метров. По сообщению дирекции городских парков, договор на право размещения и эксплуатации будет заключен на 7-летний срок. Начало монтажных работ запланировано на ближайший октябрь, а старт эксплуатации на первое полугодие 2027-го. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь, гроза, ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: эфире. Диджей Даша Макарова.
1: Знаете что, могу, конечно, и помолчать, но недолго, потому что устаю. Поэтому буду вещать сегодня как минимум 3 часа на 107 FM на радио Юнитон. С вами Дарья Макарова. Большой привет всем. Я ваша музыкальная ведущая, ведущая вперед в рабочую неделю. Сегодня пока еще понедельник, 13 июля, день, когда зажигать, веселиться, наполняться, радоваться жизни, на мой взгляд, нужно особенно тщательно. Давайте этим мы займемся далее. В эфире лучший, опять-таки, на мой скромный взгляд, радиостанции в городе. Это радио Юнитон, это Даша Макарова. Мы готовы начинать. У нас огромное количество музыки, игр, подарков, гости, интервью, рубрики. В общем, все для того, чтобы этот понедельник хотя бы чуточку был похож на пятницу. Делаем громче. Поехали.

0: стоишь в пробке, не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: Расскажу прямо сейчас о пробках на дорогах города и даже покажу. Заходите в нашу видеотрансляцию на сайте uniton.ru. Смотрите эфирную трансляцию из нашей студии. Ну а прямо сейчас к обстановке на дорогах города. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты, где придется постоять. Прямо сейчас и на выезде из города. Это улица Тайгинская от Богдана Хмельницкого до Восточного шоссе, до Пашинского шоссе. И даже, кстати, в обе стороны, я бы сказала, там движение очень плотное. Улица Богдана Хмельницкого прямо сейчас от улицы 25 лет Октября до улицы Учительской. Также в обе стороны затор. На Георгия Каланды до улицы Окружной сложно будет проехать прямо сейчас по Мачищенскому шоссе к улице Жуковского. Там на пересечении небольшой затор. И пересечение на Рымской, Плановой и Дуси-Ковальчук. Ну, вы знаете, 4 балла всего лишь в городе, еще раз повторю, однако придется постоять на кольце Фрунзенском. Это там, где Ипподромская, в среднем ряду. Не знаю, что случилось, значок стоит, поэтому там сейчас движение плотное. Также подъехать, если вы на Ипподромской, к улице Военной будет сложно. На Военной в обе стороны при пересечении с Ипподромской сейчас затор. И на Ипподромской от площади Будагова движение плотное до улицы Военной. На Красном проспекте в районе улицы Орджоникидзе в обе стороны есть плотное движение. Скопление автомобилей вижу также на вокзальной магистрали. Пересечение с проспектом Димитрова. Помните, да, там, что на проспекте Димитрова в сторону площади Кондратюка движение перекрыто. Ищите пути объезда. Ну, а мы далее поедем с вами, ну, например, в Дзержинский район. Посмотрим, что там на улице Волочаевской происходит. Там, кстати, все прекрасно. И перед светофором только немного постоите. На Трикотажной так вообще пробок нет. А вот здесь вижу на Владимировской автомобили встали в пробку для того, чтобы на левый берег подъехать. До аквапарка примерно на Димитровском мосту затор. Далее все свободное. Поедем дальше. На площади Будагова, как я уже говорила, тоже скопление автомобилей на речном вокзале. И далее, кстати, Большевистская полностью свободна. Бугринский мост свободен в обе стороны. Октябрьский и Центральный, конечно же. Но прямо сейчас расскажу, что тут творится на левом берегу. На станционной, на второй станционный небольшой затор при подъезде к улице Станционной на Порт-Артурской, как всегда, в обе стороны. Такая проблемная история сейчас, конечно, в это время. Напомню, 17 часов 15 минут. Многие едут уже домой по своим делам. На улице Ватутина в обе стороны от площади Карла Маркса до съезда с Бугринского моста. Даже не до съезда, даже до улицы Мира, даже до Советского шоссе придется еще постоять. Поедем дальше, посмотрим, что на Немировича Данченко на пересечении Сибиряков-Гвардии творится что-то ужасное. Все просто стоят. Там может быть что-то с светофором или просто сужение полос. Расскажите, кстати, в МАКС напишите 8-983-510-107. Затор на Тещином языке, также Хиловское кольцо при подъезде от улицы Петухова уже придется постоять. На Петухова есть затор при подъезде к Советскому шоссе. Кстати, сам Винаповский мост абсолютно свободен. Ну что, хочется пожелать всем соблюдать правила дорожного движения и, конечно же, удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: слушайте в ближайшее время. Хит на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Опять нет места? Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное.
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее.
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Остановись. Этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце. Арки. Город. Семья. Кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
8: Застройщик ООО «СЗ «Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
11: «Додо».
12: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
15: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Гипермаркет низких цен «Маяк». Стол складной алюминия МДФ 1499,90. Аккумулятор холода 89,90. Плита газовая портативная в кейсе 949,90. Держим курс на «Маяк». Сибирьков, гвардейцев, 47.
17: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. «Кикс» создан в Корее, работает в России.
18: «Айрон». Город расправляет крылья. Квартал на площади Маркса, который навсегда изменит левый берег. 8 зданий, где жизнь, работа и развлечения собраны в одном месте. Апартаменты с ремонтом и управлением от 6 миллионов 740 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
19: ОСЗ «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строящийся нежилой объект – гостиница.
20: Так, купальники, крем. А если дождь?
21: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
22: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
23: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Утро всегда будет добрым. Каждый будний день. Раньше всех. В 6.55. Юля Бородина и Артем Фадеев. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС». Звезды по...

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, прямо сейчас о погоде на завтра, вторник, 14 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в нашем городе небольшой дождь, гроза. Завтра днем осадков не будет. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем до плюс 27. Кстати, эти же самые солнечные 27 градусов со знаком плюс прямо сейчас в нашем городе.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11.
4: Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Ну что, подключаем все свое автомобильное внимание, потому что в эфире «Автомания», игра, которая уже стала у нас легендарной. И главное, она интересна и тем, кто водит автомобиль давно, и тем, кто водит автомобиль совсем недавно, и тем, кто к автомобилям вообще никакого отношения не имеет. Здесь всем интересно. Для всех есть подарок, но достанется он сегодня одному из вас. И только в том случае, если вы быстрее всех и, главное, правильно справитесь с нашим заданием. Вы заходите в наши социальные сети, можно уже заходить, задание вот-вот появится. Ваша задача будет в Телеграм-канале, в Максе и в группе ВКонтакте найти фрагмент фотографии и по этому фрагменту фотографии определить марку автомобиля. Что же за автомобиль-то сегодня такой будет? Ваша задача догадаться и ответ правильный направить в Макс 8-983-510-107. Если ваш ответ окажется правильным, вы получите подарок. А что же вы получите? Сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Ну все, прямо сейчас уже можно ловить желтенький автомобиль. Что же это за марка автомобиля такая? Скорее, прямо сейчас направляйте свои варианты в «Макс».
2: 8-983-510-107.

0: Пришло время подводить итоги нашей автомании. Ваша задача была по фрагменту фотографии с желтым автомобилем догадаться, какая марка сегодня загадана. Вот какие ваши были догадки на нашу загадку. Mazda, так подумали вы. Очень много ответов со словом Porsche, Fiat, Lotus, Corvette, Cherry, Lamborghini. Тоже достаточное количество. Ну и, конечно, правильных ответов также было много. Правильный ответ сегодня – это Феррари. Друзья мои, мы загадали сегодня именно Феррари. Кто же стал первым, кто стал победителем, кто заберет сертификат на 4 литра синтетического моторного масла Kicks от генерального партнера игры компании Prado, официального дистрибьютора моторного масла Kicks. А это наш победитель. Последние цифры вашего номера телефона – 9946. Победы. Поздравляем, следите за автоманией. Она, кстати, у нас еще долго будет. И поэтому подарков всем автолюбителям хватит.
1: Автомания на радио Юнитон.
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.

0: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
1: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: круглосуточно.
1: И Позмирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
2: Я буду Додстер с кофе.
3: А я Додстер с колой. А, нет, лучше Додстер и молочный коктейль.
2: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
7: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
8: Тогда тебе в «Оазис» на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
7: Поехали!
8: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
1: «Оазис», Новосибирск, УКРН 121-540-01-1760.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus – моя движущая сила. BLG – надежность в движении.
12: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG «Фастар». Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
13: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
14: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
15: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
16: tmf-market.ru. Быстроном снижает цены.
17: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года говядина тушеная Орск. ГОСТ 338 грамм по 167,99.
18: Цена указана в рублях с учетом применения карты билет до покупателя. Подробности в магазинах.
16: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 5 минут здесь на радио Юнитон. Алекс Уоррен продолжает наш эфир. Favorite Dream называется трек. Ну а далее у нас тоже интересная от Павла Николаева, кстати, потому что свежий выпуск новостей по традиции откроет музыкальный час. Давайте шагнем вперед. В Новосибирске 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Свежий выпуск актуальной информации. Далее на радио «Юнитон» представит Павел Николаев. Павел, вам слово.
3: Добрый вечер. Около 600 километров новосибирских дорог собираются просканировать в этом году с помощью мобильного комплекса «Трасса-2». Проверено уже более 80% от запланированного объема. Лаборатория, представляющая собой микроавтобус с прицепом, в процессе движения анализирует качество покрытия, глубину колеи и другие дефекты. Это помогает получить максимально объективную картину о состоянии проезжей части, пишут «Новосибирские новости». Почти 6 тысяч мест в школах и около 3 тысяч мест в детских садах должны создать в Новосибирске по договорам комплексного развития территорий. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. Такие заведения строятся в Ленинском районе и микрорайоне Европейский берег. Кроме того, идет реконструкция корпуса лицея номер 22 на улице Советской. Градоначальник отметил, что корпуса детсадов в Центральном и Октябрьском районах, а также обновленные школы в Дзержинском и Советском уже введены в эксплуатацию. Прием заявлений в первый класс в России завершится 5 сентября. Дату назвали в Министерстве просвещения. Второй этап приемной кампании стартовал 6 июля. Сейчас документы принимаются независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении издается в течение 5 рабочих дней. Подать заявление родители могут лично в учебном заведении, по почте или через единый портал госуслуг. Новый рекорд установил Лионель Месси. Он стал первым футболистом, оформившим 10 голевых передач на чемпионатах мира. Аргентинец ассистировал партнеру в матче со сборной Швейцарии, уточняет «Известия». Встреча завершилась победой Аргентины в дополнительное время со счетом 3-1. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь и гроза. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире диджей Даша Макарова.
1: Главное правило всей жизни – ценить то, что есть, радоваться этому и наслаждаться этим. Например, сейчас в разгаре лета, а до его окончания осталось 49 дней. Всего 49. Если говорить о летних мечтах, которые по какой-то причине пока не реализовались, у меня, например, в планах речная прогулка по обида острова с высадкой, походить босиком по траве – это еще не сделано. Хочется также потанцевать на песке, на пляже до утра, на какой-то дискотеке. Еще много всего, целый список. Список дел, и главное из них – делать ваш вечер особенным, этот вечер особенным. Это радио Юнитон, Дарья Макарова с вами, далее Дэвид Гетта, Тонс Ай, Тедди Свимс, а сразу после игра. Вы даже знаете, какая, поэтому звоните 209-0507.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
2: Очень обаятельная и привлекательная.
0: FM 107.

Совсем скоро в нашем эфире раздастся позывной игры «Уроки музыки». 209-05-07 – это телефон прямого эфира для тех, кто прямо сейчас желает позвонить и желает забрать себе какой-то подарок, желает ответить на музыкальный вопрос и блеснуть своими знаниями. 209-05-07 – игра «Урок музыки».

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: А ну-ка все вместе взяли свои девайсы, это телефоны, позвонили 209-0507 для того, чтобы выиграть, ну, скорее всего, выиграть в сегодняшней игре «Урок музыки». Ну, а я расскажу, что хоть и лето на дворе, у нас все равно уроки продолжаются, да, они какие классные, они без отметок, они с подарками, исключительно музыкальные, приятные и очень даже щедрые уроки музыки. Кстати, если вы сегодня победите, то получите два билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум». А все, что вам нужно сделать, это позвонить в нашу эфирную студию по номеру 209-0507 и либо согласиться с предложенным заданием, с этим фактом, либо его опровергнуть. Справитесь, подарок ваш. А у нас уже есть телефонный звонок. Кто на связи? Давайте прямо сейчас познакомимся. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: А как вас зовут?
3: Алена.
2: Алена, вы очень бодрая, очень радостная, как будто у вас вообще не было рабочего дня. Рассказывайте, где находитесь.
3: Конечно, был рабочий день, возвращаюсь домой.
2: А, поэтому вы счастлива. Так, а какой у вас был голос, когда вы сегодня работали? Можете изобразить?
3: Ой, такой же бодрый.
2: О, значит, работа любимая.
3: Любимая.
2: Какая вы счастливая, Алена. Я надеюсь, это счастье распространится еще и на нашу игру. Ваша задача – слушать внимательно, дать правильный ответ. Готовы?
3: Готова.
2: Мы тоже готовы. И сегодняшний урок музыки дает нам задачу про пианино. Вы, кстати, ни на каком музыкальном инструменте случайно не играете?
3: Нет, к сожалению, нет.
2: Ну, да
3: я
2: ладно.
3: Я люблю слушать.
2: Вы любите слушать?
3: Да, я люблю слушать.
2: Тогда слушайте. Правда ли, что натяжение струн пианино составляет около 12 тонн? Если все струнки собрать кучу, то будет примерно 12 тонн. Как думаете, правда или вымысел?
3: Думаю, правда.
2: Думаете, что 12? Прям тон. Да, это на подумать. Но долго думать нельзя здесь. У нас всего 3 секунды. 1, 2, 3. Алена, ваш ответ.
3: Пусть будет вымысел.
2: Пусть будет вымысел, точно?
3: Точно.
2: Ну, раз точно, то я с удовольствием это подтверждаю. Да. Натяжение всех струн правильно настроенного пианино. Вот я сказала 12 тонн, все подумали, ну как много. Нет, еще больше, представляете, 18 тонн. Теперь вы знаете, я не знаю, зачем вам эта информация, но зато у вас теперь есть два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Там об этом и подумайте.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи!

0: слушайте в ближайшее время. Хит на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
2: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
1: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
3: Что нового в печи? В «Дота Пицце» паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
4: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер. Мини-мойка Керхер К5 Комплект.

0: День рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
2: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в Додо Пицце. Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
3: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
6: В центре стоматологии Белой аптеки.
0: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
0: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
11: У собаки шерсти нет. Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Шикарный антураж, изящный интерьер –

0: Галущика 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прямо сейчас в нашем городе плюс 26 градусов. Какая погода будет завтра, расскажу далее. Прогноз на вторник, 14 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в нашем городе пройдет небольшой дождь. Гроза, уже, кстати, облака, даже тучи в нашем городе. Завтра днем осадков не будет. Ветер ожидаем северный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 16 градусов. Завтра днем 25-27 градусов тепла. Ну и далее, кстати, приятная музыка от коллектива Филатов & Кэрос и игра «Вкусная логика». Это новая игра,

0: Она всего неделю в нашем эфире, поэтому успевайте забрать подарки. Звонить не нужно, следите за тем, что будет происходить в эфире, а правильные ответы, как всегда, принимать будем в Макс.
1: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Грейт Парк».
2: Хочешь, загадаю загадку?
3: Давай.
2: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
3: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
2: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
3: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: радио Юнитон начинается игра «Вкусная логика». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Радио Юнитон всегда знает, что вы любите, поэтому, соединив это все, мы предлагаем весьма приятные активности в прямом эфире. Игра «Вкусная логика» здесь уже. Мы говорим о вкусных летних блюдах. Да и не только о летних, главное, об аппетитном. Внимание, слушайте рецепт. Но один ингредиент в этом самом летнем рецепте лишний. Догадайтесь, какой именно. И правильный ответ всего лишь одно слово. Направьте в МАКС 8-983-510-107. Если справитесь с задачей, получите сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Итак, задание нам уже принесли. Весьма аппетитно. Сегодня мы приготовим кесадилью с курицей, но один ингредиент будет лишним. Внимательно слушайте, этот ингредиент мы не используем. Итак, нам понадобится, ну так как кесадилья, нам понадобится тортилья, такие лепешки из кукурузной муки, куриное филе, репчатый лук, морковь, сыр, соль, перец и растительное масло. Да, я думаю, уже можно догадаться, что лишнее, но тем не менее, как готовим? На разогретой сковородке обжариваем курицу с солью и перцем. Далее отдельно обжариваем лук, морковь и добавляем курицу. Тортилью кладем на сковородку, посыпаем тертым сыром. Сверху выкладываем курицу с луком. Присыпаем сыром и накрываем второй тортильей. Обжариваем на сухой сковородке 2-3 минуты с двух сторон. Все готово, все вкусно, все приятно. Но какой ингредиент был лишним? Догадались? Направляйте свои варианты в МАКС Радио Юнитон 8-983-510-107.
2: 8-983-510-107.

0: подводить итоги нашей игры «Вкусная логика». Вам нужно было внимательно слушать рецепт. Мы, кстати, готовили кесадилью с курицей. И там был один лишний ингредиент. Какой именно? Давайте прямо сейчас узнаем. Вот Светлана написала «сыр». Нет, он там как раз нужен. Ну, сыр, мне кажется, в любое блюдо можно положить и не испортишь точно. Денис написал «лук». Нет, лук там тоже нужен. У Валентины ответ «масло». Ну, а как же курицу обжарить, да? Масло нам обязательно нужно. И вот они, правильные ответы полетели. Это, конечно же, морковь. Там она была лишней. Здесь написал Алексей «морковь заменить на перец сладкий». Да, вполне можно. Мама, кстати, моя меня слушает и сейчас только что написала. Ну а что? Можно же положить корейскую морковку. Ну, знаешь, мама, ты же меня сейчас слышишь? Я такого не пробовала. Правильный ответ, тем не менее, морковь. Мы убираем этот ингредиент, и получается вкусная кесадилья с курицей, которую каждый может, кстати, приготовить. Ну, а кто же первым был? Кто правильный ответ направил первым в Макс Радио Юнитон? Тот, кстати, получает сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов Быстроном. Последние цифры номера телефона нашего победителя 1303. Победой поздравляем и всех остальных призываю еще слушать радио Юнитон и еще участвовать, потому что даже в рамках моей эфирной смены еще будет одна игра. В общем, всем удачи.
1: Игра «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18.40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
2: «Быстроном» снижает цены.
3: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года говядина тушеная «Орск» ГОСТ 338 грамм по 167,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я буду Додстер с кофе.
5: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
4: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
8: В центре стоматологии белой аптеки.
9: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
12: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
13: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ.
16: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
17: tmfdefismarket.ru.
18: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
19: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
5: Додо.
20: Ты опять за спину держишься?
21: Да, отпустит, как всегда.
20: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
22: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Южный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
1: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
2: Радио Юнитон. Новости.
3: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В общественном транспорте Новосибирска чинят кондиционеры. За 2 недели удалось восстановить работу климатических систем в 28 троллейбусах и 11 автобусах. Оперативно наладить оборудование поручил мэр Максим Кудрявцев после жалоб горожан на духоту в салонах. Как отмечают новосибирские новости, работа продолжается. Над устранением неполадок работают специалисты Горэлектротранспорта и Новосибгортранса. Предварительные итоги экзаменационной кампании стали известны в Новосибирской области. По уточненным данным, число выпускников, получивших 100 баллов, выросло до 136 человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. При этом количество обладателей максимального результата сразу по двум предметам не изменилось, их по-прежнему 8. Как сообщила региональный министр образования Мария Жафярова, всего в этом году ЕГЭ сдавали 15 500 человек. Около 600 километров новосибирских дорог собираются просканировать в этом году с помощью мобильного комплекса «Трасса-2». Проверили уже более 80% от запланированного объема. Лаборатория, представляющая собой микроавтобус с прицепом, в процессе движения анализирует качество покрытия, глубину колеи и другие дефекты. Это помогает получить максимально объективную картину о состоянии проезжей части, сообщает информагентство «Новосибирск». 6 зеленых зон Новосибирска вновь обработают от клещей до конца июля. В мэрии уточнили, что речь идет о парках у моря Обскова, Березовая роща, Заильцовский, Сосновый Бор, Бугринская роща и Арена. Посетители призывают быть осторожными и обращать внимание на информационные таблички. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь, гроза, ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля. На сегодня новостей больше нет. Оставайтесь с нами. Всего доброго.
2: Радио Юнитон. Новости.

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: И снова здравствуйте. Это радио Юнитон. Да-да, на волну 107 FM настроены ваши радиоприемники. Прямо сейчас микрофон от Дарьи Макарова, ваша музыкальная ведущая. Я продолжаю вас вести вперед к окончанию рабочего дня, к окончанию этого понедельника. Продолжаю вас мотивировать, настраивать, развлекать и даже музыкально просвещать всех, кто с нами. Далее осчастливлю вас игрой под названием «Интересное кино». Будет музыка, будет много общаться. Далее, кстати, если что-то хочется сказать, может быть, где-то пробка в городе, может быть, просто поделиться чем-то, напишите в МАКС 8-983-510-107, расскажите, покажите, как вы живете в городе, чем живет город там, за пределы нашей эфирной студии. Ну, а заглянуть в эфирную студию тоже можно. Заходите в группу радио Юнитон ВКонтакте, и там вот прям в середине увидите такую большая трансляция, нажимайте, наблюдайте, что здесь происходит и что здесь сегодня еще будет происходить. До 8 вечера я с вами. Всем большой привет. Продолжаем.
2: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
4: Комсомол! Спортсмен!

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Партнер проекта ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
2: У меня есть правило один раз в неделю смотреть какой-нибудь новый фильм. В игре «Интересное кино» мы вспоминаем крутые кинокартины через саундтреки к ним. А вы отгадываете самые фильмы, получаете идею, во-первых, что посмотреть сегодня, например, вечером. Ну а в случае победы, конечно, получаете подарок. И сегодня это сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма». Вкусно! Можно прям кинофильм включить, поедать шаурму, радоваться жизни. Кстати, хочу вам рассказать о том, что иногда лучшая идея рождается очень просто. Написать друзьям фразу «Встречаемся на шаурму», а дальше «Безумно крутая шаурма». Приходите, покупайте. Вкусно и одному, но еще вкуснее вместе. Ну что, друзья, прямо сейчас внимательно слушайте аудиоотрывок. Это саундтрек из фильма. Название этого самого фильма направляйте в Макс 8-983-510-107. Давайте послушаем, какой же фильм мы сегодня загадали.

0: Я думаю, что все максимально просто. Этот фильм многие пересматривали по 10 раз, наверное. Ну, а если ни разу не смотрели, то, наверное, будете сейчас надеяться на интуицию. Тем не менее, мессенджер Макс ждет прямо сейчас вашего правильного ответа.
1: 8 983 510 107.

подводить итоги игры «Интересное кино»? Да, этот саундтрек знают все. Этот саундтрек ни с чем абсолютно не перепутаешь. Мы сегодня что с вами послушали? Даже, кстати, можно, наверное, думаю, вам и напомнить. Давайте попробуем прямо сейчас это сделать. Попробуем напомнить, что же мы слушали сегодня. Ну-ка, а ну-ка!

0: сразу захотелось пересмотреть. Да, это «Пираты Карибского моря». Музыкальное оформление картины многие приписывают всем известному композитору Хансу Циммеру, однако Циммер на тот момент занят был другой композицией к другому фильму, поэтому рекомендовал продюсерам фильма своего ученика Клауса Бадельта. И вот прямо сейчас «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» 2003 года фильм, а такой актуальный в любом случае. Предназначен он для зрителей и слушателей старше 12 лет. Давайте посмотрим, кто же победил, кто самым первым фразу «Пираты Карибского моря» направил в Макс Радио Юнитон. Тот, кстати, и забирает классный подарок, а это, между прочим, сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма». Победителем становится обладатель последних цифр номера телефона 8006. Да, друзья, смотрите кино, слушайте музыку из кино. Где? Конечно, на радио Юнитон.
1: Интересное кино получается.
2: Партнер проекта ИП «Геккель АА». Безумно крутая шоу.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Опять нет места? Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
5: Чтоб топливо не ело. Чтоб мотор как часы.
6: Чтоб не ехало, а летело.
7: Чтоб залил и забыл.
8: СТО «Фильтр». Сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр». Движущая сила вашего автомобиля.
9: Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf.
10: ОСЗ «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Строящийся нежилой объект. Гостиница.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
12: О, вы в гости собрались, а повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
13: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
12: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
14: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
15: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
16: Шеф, нам снова повышают аренду.
17: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
18: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Makiinski.ru. Повторяю, Makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКТ-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКТ-1». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
19: Что нового в печи? В «Додо Пицце» паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус, как отпуск. «Додо».
20: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе 23 градуса тепла, и прямо сейчас в эфире радио Юнитон прогноз погоды на вторник, 14 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь, гроза, завтра днем без осадков. Ветер будет дуть.

0: Северные 3,8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем до 27 градусов тепла.
1: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: В городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская.
2: Реклама.
3: Дорогие друзья, всем привет! В эфире то самое светлое шоу на волне 107. В студии мы, две блондинки, Анастасия Глинская и я, Ксения Каманова.
4: Всем привет! И сегодня у нас люди, которые умеют создавать звезд и при этом сами остаются звездами. Кавер-дуэт Бонд Трегубова. Встречайте, Дмитрий Бонд и Галина Трегубова. Они у нас артисты и пиар-специалисты.
5: Ребята, привет!
6: Привет!
7: Доброго вечера, друзья.
4: Ребят, у меня сразу созрел вопрос. Вот мы, например, с Ксюшей, когда что-то создаем, мы отправляемся с ней в кафе, она себе заказывает лавандовый раф, а я себе сырный матча, и мы начинаем спорить. И у меня к вам самый блондинистый вопрос. Как это делается у серьезных людей? Значит, вы утром такие проснулись, так, сегодня создадим продюсерский центр.
7: Нет, у нас это случилось следующим образом. Спрос родил предложение. То есть сначала образовались люди, которые обращались к нам за пиаром, обращались к Гале за музыкальным продакшеном. И мы подумали, почему бы нам не создать такое комбо.
5: И плюс ко всему, у нас у обоих есть своего рода классные, крутые скиллы, с которыми мы можем поделиться с людьми, ими. Так и родился наш продюсерский центр.
3: Ребята, на самом деле, мы вот долго это скрывали, сейчас скажем, что вы одновременно и певцы, и артисты, и пиар-специалисты, и создатели уже собственного продюсерского центра. Вот чтобы не запутаться, вы сегодня кто?
5: Ой, девочки, мы как шампунь, три в одном. Мы все, и певцы, и блогеры, и создатели продюсерского центра. Но на сегодня продюсерский центр – это та ниша, которая все-таки берет по главе нашу жизнь и развивается максимально именно в этом направлении.
7: Забирает все наше свободное время практически.
4: Ну, универсалами быть удобно, но все-таки был такой момент, когда вы решили, что нужно объединить ваши проекты артистов. И у меня к вам вопрос на федеральном уровне. На каких телеканалах уже побывали ваши артисты?
7: Наши артисты побывали на телеканале Music Box, Russian Music Box Gold, Муз-ТВ. Где мы еще побывали, Галь? Мы побывали на многих музыкальных фестивалях. Вообще, в принципе, для наших артистов доступны все телевизионные площадки и радиостанции.
3: Да, то мы, знаешь, просто хотим понимать, что и всем будем потом рассказывать, что мы видели, мы слышали, еще до того мы знали, как это стало мейнстримом. Ну, самые звонкие имена, похвастайтесь уже, расскажите.
5: Ну, одна из самых наших таких талантливых артисток продюсерского центра, это наша самая первая артистка, наш первый, так скажем, кейс очень успешный. Это малышка, ей 7 лет, зовут ее Микалина Вальд, которая уже пела и в Music Box, и вот скоро она летит на ВК-фест, на Муз-ТВ у нее тоже будет мероприятие, короче, кайф.
7: Да, кстати, добавлю, буквально на днях мы летим сниматься в музыкальном чарте. Она будет вести музыкальный чарт на телевидении.
3: 7 лет! Но мы уже Микалину, кстати, знаем, мы ее видели.
4: Я
3: мы уже можем сказать,
4: я ее знаю
3: что
4: лично.
3: Мы ее знаем.
4: Да, я знаю Микалину лично. Ребят, скажите, пожалуйста, то есть если обычный человек, который совсем не поет, может прийти к вам, чтобы вы заявили о нем громко, вот, например, я уже хочу создать линейку своих блондинистых вопросов, советов, можно ли?
3: Настюш, это будет не линейка, это, мне кажется, будет энциклопедия. Но как бы мы поняли уже, что ребята могут раскрутить кого угодно, да?
5: Да, девочки, приходите. Мы работаем не только с артистами. Многие думают, что вот вы сами артисты, ваш продюсерский центр только для артистов. Но это не так. Мы работаем с экспертами, с блогерами, с предпринимателями, с любыми вообще нишами, с удовольствием.
4: Ксения, пиши телефон. Кстати, мы умеем вдохновлять. У нас тоже есть талант. Мы умеем.
3: Тоже талантливые.
4: Да, мы умеем вдохновлять людей на необдуманные решения.
3: Да, например, прийти к нам еще раз в эфир, в прямой эфир.
7: Кто бы сомневался в ваших способностях?
3: Ой, все, ребят, все эти прошедшие дни, мы не только загорали, мы просто жили на Михайловской набережной, жили фестивалем «Сибирь есть», мы уже с фэшн-группировкой в пятый раз поддерживали этот фестиваль, и знаем один очень интересный инсайт, он уже вышел в соцсетях, и правда ли, действительно, что ваш продюсерский центр полностью сформировал музыкальную программу такого масштабного международного фестиваля уже, который проходит в Новосибирске в пятый раз.
7: Отчасти это правда. На самом деле мы формировали один день два музыкальных блока, то есть не совсем на все дни фестиваля, все три. 11 числа мы полностью организовывали два музыкальных блока с нашими артистами.
5: И что самое классное, что на этот фестиваль было очень много желающих, очень много ребят оставляли заявки, и мы безумно рады и счастливы, что наши артисты все пели, все выступали, и целых два блока от нас было.
3: А ребят, наши, наши это кто были? Наши, ваши, кто был?
7: Артисты?
3: Да.
7: Ну, как минимум, мы сами были, естественно. Я пел авторские песни, Галя пела авторские песни. Мы презентовали свой дуэт. У нас выступал Матвей Кулешов, у нас выступала Микалина Вальт, у нас выступала Валентина. То есть наши артисты, с которыми мы плотно работаем, и у которых есть достойные авторские продукты, выступали.
4: Ребят, ну я вами восхищаюсь. Это же ведь огромная ответственность — подобрать состав актеров, певцов, чтобы наш народ, наши слушатели не просто слушали музыку, а именно наслаждались и кайфовали весь день. Отлично.
3: Но я так понимаю, что вы продюсируете не только вот артистов, да? То есть у вас есть еще другие талантливые люди. Расскажите поподробнее.
5: Ну да, как мы выше и сказали, да, что мы не только с артистами работаем. К нам может обратиться абсолютно любой желающий, кто хочет себя продвинуть, кто хочет пропиариться, да, так скажем. Это предприниматели, это личные бренды просто, это эксперты, это блогеры. По факту в нашем продюсерском центре есть все возможности для продвижения любой ниши.
7: Или ведущие в том числе. Если ты, например, хочешь вести золотой граммофон, можешь к нам обратиться.
3: Мы хотим.
4: Ребята, уже совсем скоро, 16 июля, песня «В темном танце» впервые появится на всех музыкальных площадках. Но те жители, которые были в Сибири и есть, они могли наслаждаться этой песней именно в вашем живом исполнении. Скажите, а есть ли возможность прямо сейчас в эфире у наших слушателей послушать ваш совместный новый трек?
3: Можно? Вашу грандиозную премьеру, мы тоже хотим ее послушать.
7: Да, конечно, мы с радостью презентуем отрывок нашего трека.
3: Слушаем.
0: Я не

0: А теперь о масштабах. Поговорим с вами. 18-19 июля пройдет ВК-фест. Раскройте нам эту тайну. Кто полетит от
1: Кто
0: вас?
1: Кто полетит покорять ВК-фест из Новосибирска?
2: Мы вовсю уже готовимся к этому масштабному проекту. Ну, помимо того, что, естественно, летим мы сами, как продюсеры, сами, как артисты, мы будем презентовать свой дуэт там. Летит с нами Вика Аршина, будет тоже презентовать свой авторский трек новый. Но с нами летит Микалина Вальд. В общем-то, встретимся на этом масштабном музыкальном фестивале.
1: Дим, ну вообще, вот у тебя какие были эмоции у тебя, Галина, когда вот на набережной, на главной сцене вот ваша первая дуэтная песня прозвучала? Мурашева?
3: Ну, я вам так скажу, я пою с 5 лет, я музыкант с многолетним опытом, артист, и петь авторские песни, петь каверы, да, так называемые, чьи-то песни, это вообще небо и земля. От авторских песен обалдеть, как мурашит, это огромное удовольствие.
0: Дорогие друзья, конечно же, мы не оставим наших гостей без нашего любимого Блонди Блиц. Ребят, нужно отвечать быстро, не советуясь и не включать режим продюсера. И даже можно не думать.
1: Да, мы сейчас проверим, кто из вас настоящий артист, а кто уже работает как настоящий продюсер. Ну что, Анастасия,
0: правила
1: начинаем.
0: Абсолютно простые. Да, скажите, пожалуйста, кто чаще отвечает? Давай сначала посчитаем бюджет.
3: Дима.
1: Дима, это правда?
2: Это факт.
1: Так, хорошо. Концерт на 1000 человек или камерный вечер на 50 гостей?
2: Концерт на 1000 человек.
1: Так, мнение расходится.
0: А кто собирается дольше на концерт?
3: Галя.
1: Организовать фестиваль самому или выйти на сцену?
2: Выйти на сцену.
1: Ну, а полюбили, да, сцену большие.
0: А если бы нужно было исполнять одну песню до конца жизни, какая это была бы песня?
3: В темном танце на сегодня.
1: Работа ночью или ранние подъемы?
3: Ранние подъемы.
2: Работа ночью.
1: А продюсер внутри вас все чаще помогает или все-таки мешает?
3: Больше помогает.
0: А импровизированный номер или же выверенный номер на сцене?
3: Импровизация.
2: Импровизация 100%.
1: А скажите, вот все-таки в вашем дуэте, как вы думаете, кто самый главный перфекционист?
3: Оба.
1: То есть, а кто может переписать там аранжировку или вообще там передать в номер за 5 минут?
2: Проблема в том, что мы оба перфекционисты, каждый в своем направлении. Галя, например, по 10 раз трек переписывает, а я, например, если что-то организую, то вытреплю все мозг, потому что мне нужно, чтобы все было по полочкам.
1: Дорогие друзья, сегодня в прямом эфире у нас были продюсеры, пиарщики, блогеры, креативные ребята Дмитрий Бонд, Галина Трегубова, наши любимые музыканты, профессиональные люди, таких обожаем, которые создают такие грандиозные глобальные проекты.
0: А самое главное, мы поняли, чтобы стать звездой, нужен талант, нужен труд и самое главное, номер правильного продюсера.
1: Где вас искать?
2: Ищите нас во всех социальных сетях Бонд и Трегубова. На всех площадках мы есть.
0: А мы напоминаем, уже 16 июля слушайте премьеру нового совместного трека Дмитрия Бонда и Галины Трегубовой на всех музыкальных площадках. И с вами были
1: Анастасия Глинская, я, Ксения Каманова,
0: Блондинки в городе.
1: Пока-пока.
4: Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. На радио Юнитон. I am paid to exist.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
5: Тогда тебе в «Оазис» на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
4: Поехали!
5: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
1: ООО «Оазис», Новосибирск, УКРМ 121-540-01-17-60.

0: Ип. Смирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
2: Я буду Додстер с кофе.
3: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
2: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир? Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
6: Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Ты опять за спину держишься?
8: Да, отпустит, как всегда.
7: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
9: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
2: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
12: «Додо».
13: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Слушайте, друзья, какая хорошая музыка. Прямо сейчас играет здесь на радио Юнитон музыка для того, чтобы поехать уже домой. Этим я и займусь. Моя эфирная смена здесь на 107 FM подошла к концу. Электронный музыкальный дуэт Avalon Roxton прямо сейчас в финале этого часа. Я, Даша Макарова, с вами буду в ближайшем будущем. Ну а далее танцпол от диджея Алексея Куприянцева. Всем счастливо. Пока.

ушей первым. Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и без повода.

0: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
1: tmf-market.ru.
2: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что нового в печи? В Додо Пицце – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
6: Додо.
7: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
8: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
10: Я бегу!
11: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Буш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Каждый будний день участвуйте в эфирном марафоне вместе с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200-35-45.
0: Больше танцев. Больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: 97.7 FM. Радио. Реклама. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
1: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
3: «Додо».
4: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141-41.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь и гроза, днем без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.
2: Радио Юнитон. Только хиты. 100%.

0: Уважаемые радиослушатели! Начинается регистрация игр и оформление багажа призов для утреннего шоу «Пуш». Просьба всем сделать погромче радиоприемники и настроить их на волну 107. Желаем приятного радиослушания!
1: Первое утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Добро пожаловать на борт! Ежедневно по будням в 6.55.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь и гроза, днем без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше 0.

В Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь и гроза, днем без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов выше 0.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер 254-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
3: Мы так привыкли, что шоу «Пуш» выходит раньше всех.
4: Утром без 5:07.
3: Вы даже представить себе не можете, что же было раньше, когда шоу «Пуш»
4: еще не было.
3: А мы ответим. Раньше было позже. Ежедневно по будням. Первое утреннее шоу «Пуш».
4: В 6:55 на радио «Юнитон».
3: Радио «Юнитон». «Пуш».
5: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юникон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25-27 градусов.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: первым утренним шоу. Начинаем новый день. Здравствуйте, друзья. Доброе утро.
1: Доброго утра. Если вы еще не знали, что с первым утренним шоу веселее. С первым...
0: А почему ты так серьезно об этом говоришь?
1: Это серьезный разговор.
0: Это
1: с первым утренним шоу вообще-то вкуснее. С первым утренним шоу подарочнее.
0: С первым утренним шоу
1: музыкальнее.
0: С первым утренним шоу хоть в канистру. Вообще, без «Б».
1: Ну, если только настроение, пожалуйста, в канистру.
0: Да, можем.
1: Вы видели, кстати, продается сумка-канистра. Ну, она вообще
0: нет,
1: для
0: видели.
1: Воды. Она выглядит как такая большая женская сумка.
0: В виде канистры?
1: Нет, это канистра в виде сумки. Канистра в виде сумки.
0: А там?
1: Она прозрачная.
0: Резервуар.
1: Да, и там такой носик.
0: А для чего?
1: И ты идешь такая, знаешь...
0: Мохито налила туда?
1: Там литров 5, наверное. Ну, 5 знаешь, литров. Там я тебе так могу сказать.
0: Тяжело. А, ладно, своя ноша не тянет в такие теплые погоды.
1: Я
0: почему
1: не знаю, уж
0: лимонадик туда не налить-то?
1: Современные тренды пошли такие.
0: Ну, я надеюсь, не для топлива это же. Ну.
1: Это было бы странно, если бы девушка шла с 5-литровкой, с сумочкой, и в ней...
0: Бензин надо?
1: 5 литров бензина.
0: Отолью из краника. На злобу дня, друзья, продолжаем упражнение с тем и с теми обстоятельствами,
1: с чем мы сталкиваемся,
0: с чем мы живем, да, с какими обстоятельствами и в каких существуем, но главное не терять оптимизм.
1: Так,
0: но у нас в студии оптимизм и дурость немного зашкаливают.
1: Поэтому нам и нужно расплескать немного, как из сумки, канистры.
0: Поэтому ловите нашу волну веселья и радости. Вы сами к нам выходите, пожалуйста, с предложениями и сообщениями. Уже работает Макс и Телеграм, номер 8-983-510-107.
1: Ну а растрясти все, что сейчас накопилось, можно прямо сейчас с помощью нашего просыпайзера. Поэтому делайте громче, давайте танцевать, зажигать и просыпаться окончательно.
0: И встречать новый день сегодня, вторник, 14 июля.
2: Просыпайзер в утреннем шоу «Буш». Всем выйти из сна.

0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
4: Вас приветствуют Юля
0: и Тёма.
4: Пути на работе.
0: И те, кто дома.
4: Уж «Юнитон».
0: Новый день встречаем.
4: 6.55.
0: Эфир начинаем.
5: Первое утреннее шоу раньше всех на 107FM. Юля Бородина, Артём Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
6: Еще разок желаю. Добрейшего утра всем, кто с первым утренним встречает новый день, новое открытие. Вас ждет успех, мы заряжаем вас на позитив. Привет!
0: Всем доброго утра. Вот сейчас, Артём, ты не удивляйся, я сейчас встану. Конечно, и могла бы я выйти.
6: Звучит как угроза просто человечеству. Юля сейчас встанет.
0: Встаю.
6: Я сейчас как встану.
0: Я встала. Иду.
6: Юля идет ко мне. Помогите!
0: Обнимаю. Все.
6: Что ты? Чего у тебя в чашке? Ну-ка покажи мне. Что тебя так раздобрило-то?
0: Раздобрило. Раздобрело это я после выходных.
6: Юлечка выпила раздобрин. А что случилось-то?
0: Друзья, люди посчитали, ученые умные, говорят, лучшее начало дня — это обнимашки с любимым.